Сделать дом уютнее и обновить технику можно с баллами программы «Миллион призов». С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов. Один балл равен 1 рублю. Оплачивайте баллами товары для дома и технику у партнеров программы. Голосуйте онлайн. Все подробности на сайте mos.ru.

0: сколько татуировок тебе нужно, чтобы быть крутым?
1: Сколько грустных детей, бредущих в школу, ты увидишь этой осенью?
2: Сколько сил нужно барабанщику, чтобы отыграть двухчасовой концерт?
1: Ответ один.
3: Максимум!
4: Да!

0: Вернемся к музыке через полминуты.
1: Реклама.
2: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Реклама.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
3: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
4: 18-19

0: 15 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Завтра откроются избирательные участки по всей стране. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

новое. Royal Blood. 10 over 10.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо поднывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
5: Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jack.ru.
6: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
7: У меня дело выгорело.
8: И сам я выгорел. Это не дело.
9: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
10: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
11: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
12: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все для отделки и обустройства. В выгоде нет предела, только в Limana Pro.
13: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
14: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
15: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос – сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Когда хочется создавать, пригодится все. От красок и кистей до материалов для любимого хобби. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Тратьте баллы на товары для творчества у партнеров программы. Все подробности на сайте mos.ru.

0: вопросов много.
1: Сколько раз ты посмотришь на термометр этой осенью?
0: Сколько кабачков ты привезешь с дачи?
1: Сколько шагов ты проходишь в день?
0: Ответ один.
2: Максимум!
3: Да.
2: Максимум!

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
6: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
8: ОРВВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской облак. Полюс. Деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
9: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Завтра откроются избирательные участки по всей стране. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
10: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

встретиться с друзьями за кофе или устроить семейный ужин? С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Используйте баллы для оплаты в кафе и ресторанах, партнерах программы. Голосуйте онлайн. Все подробности на сайте mos.ru.

0: Доброе утро, здравствуйте.
1: Здорово, здорово.
0: Всем хеллоу, всем привет, всем алоха. В эфире утреннее шоу на радио Максимум.
1: А что радостный такой понятие?
0: Да просто хорошее настроение, возможно, потому что погода хорошая. Сегодня, говорят, последний такой теплый осенний сентябрьский денечек. Плюс 12, солнце светит, дождик будет, но это будет 5 часов утра, все будут спать в этот самый момент. А так до плюс 22 прогреется воздух в Москве и Московской области. Специально для эксперта в области свадебных церемоний Дмитрия Шиманского.
1: Да, сегодня предстоит вести свадьбу, и это волнительный момент, да. Потому что, ну, скажем так, мы ведем мероприятия,
0: да,
1: безусловно.
0: Ведем мероприятия.
1: Свадьбы, они как бы идут таким параллельным, что ли, курсом.
0: В параллельном мире.
1: В параллельном мире, и не так чисты, и от этого волнительно, и, знаете, мы от них не устали, что радует. Хочется прям, ну, вдарить рока в дыре, понимаешь, хочется.
0: Ты сейчас кого дырой назвал?
1: Извините, пожалуйста.
0: Из гостей.
1: А Чаки Бой тоже ведет, кстати, такой.
0: Да, мы на пару ведем сегодня свадьбу. Кстати, в этом году действительно не было у нас еще ни одной с тобой свадьбы, Дмитрий Шиманский, поэтому я думаю, что мы сегодня... Вот это все, карандаш в бутылку. Значит, что там, белая так,
1: нам,
0: свадьба, белая
1: Нам плата. Надо поработать над программой, я понял.
0: Все самые адские
1: Но
0: конкурсы.
1: Есть программа, над которой мы поработали годами, да. И она уже отработана так, что просто может автоматически, понимаешь?
0: Вот она, идти. Вот она, уже отработана. В этом часе по старой доброй программе у нас ишь новости, у нас и автовопрос, у нас и вот факт с рамкой, потом... Тему раскатаем. Еще один вот факт устроим, разыграем худи. А в конце, в последнем часе, у нас сегодня будет классный гость. Поговорим про цифровой рубль.
1: Ой, ну классно. Про цифровой рубль нужно под цифровую музыку, конечно, общаться.
0: А думаю, что про него разговаривать?
1: Главное, чтобы он был, правильно?
0: Главное, чтобы он был, друзья. Музыка классная. Bon Jovi, Green Day, Eagle Eye Cherry, The Pretty Reckless, группа Rammstein, The Rolling Stones, Avril Lavigne, Moby. Прямо сейчас Cedar, Rise Above This. Круто, мощно, громко все вместе. Понеслося!

0: Волчак и Шуманский.
1: Дэвид Спейниш. Тебе говорит о чем-нибудь это имя и фамилия?
2: Я хочу, чтобы ты мне про него рассказал.
1: Это парень, который танцевал в клипе Moby Body Rock. Помнишь, мы смотрели в детстве по MTV? В огне такой молодой.
2: Бешеный танец абсолютно.
1: Да, в таком вот спорте, comfy fit. Он рубился по полной программе. Еще потом был клип, где показывали кастинг на этих самых танцов. Там были еще более оголделые ребята. Вот раньше, да, народ угорал.
2: Не, мы сейчас тоже угорим с новостью.
1: Давайте попробуем.
0: Новость на радио Максимум.
2: Девчонки, если решили познакомиться с парнем, у которого хата в Москве,
1: так,
2: будьте готовы к любому развитию событий и копите деньги, самое главное.
1: Девки, копите деньги.
2: Девки, копите деньги. Потому что, судя по примеру, который сейчас вам приведу от Максима, вам понадобится, ну, минимум тридцатка.
1: Так.
2: Парень позвал девушку, тот самый Максим, жить к себе. И сразу же, не дожидаясь, выставил ей счет за совместное проживание и предупредил о штрафах за немытую посуду.
1: Да что вы говорите?
2: Он говорит: дорогая, поскольку у меня хата в центре Москвы,
1: так,
2: вот тебе договор сожительства.
1: Ага.
2: Там внутри сразу счет на 35 тысяч рублей сходу.
1: Так.
2: В ответ на возмущение он заявил, что любая девушка с радостью на таких условиях, в принципе, заехала бы в такую прекрасную квартиру.
1: Давай не выкаблучивайся.
2: Да, но девушка выложила в интернет
1: переписочку
2: и, естественно, призвала своих соплеменниц по полу возмутиться вместе с ней, потому что какого черта все это вообще происходит, это ДТП. Но, как мы знаем по жизни, несправедливой довольно жизни диктует условия тот, кто является домовладельцем, конечно же. В данном случае это, конечно, Максим.
1: Я так понимаю, что у этого молодого человека Максим, да? Какая-то своя акция. У нас, например, акция «Не спать 35», да? Мы разыгрываем 35 тысяч рублей, а у него в центре Москвы проживать и с ним спать 35.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Это музыка Максима.

0: Максимум.
1: Радио Максимум представляет.
0: Дерзкие, напористые. Их называют наследниками Оазис, и им подпевают стадионы. Кассабиан.
2: Слушай специальную неделю, и ты узнаешь, как очередь за билетами на Кассабиан может привести к свадьбе, как гитарист Серджио Пиццорно превратился в полноценного фронтмена, какую роль в истории группы сыграл спортивный костюм Лиама Галлахера и много других удивительных историй о королях английского инди-рока. Слушай специальную неделю Кассабиан с 21 по 27 сентября на радио «Максимум».

0: Шуфак и Шуманский.
1: Ну, такая развеселая, классная утренняя песня. Avril Lavigne Complicated в эфире утреннего шоу на Радио Максимум.
2: Вспоминаются те времена, когда она только вышла. Молодость, перспективность.
1: Ну, кайф же было.
2: Да, было мощно. И главное, что казалось, что дальше все пойдет по этому около рок-н-ролльному, да,
1: пути. Что Avril Lavigne все будет хорошо.
2: И потом вдруг...
1: Что она никогда не постареет.
2: Ну да, кстати.
1: Ну, кстати, она и не постарела совсем. Вот я смотрю на нее, думаю, ничего себе, тетке 50 лет.
2: Не, ну мы же параллельно с ней стареем, правильно?
1: Ну, кстати, да, мы
2: сколько?
1: Мы не одногодки ли случайно с Avril Lavigne, ты не помнишь?
2: А, кстати, это мы сейчас выясним на самом-то деле. Потому что вот пора понять, значит, Avril
1: Lavigne. Можно писать?
2: Lavigne. Главное, что не Lavigne, как многие говорят.
1: Lavigne.
2: Итак, вы готовы узнать всю правду о ней? Вот она, родимая передо мной. 84-го года рождения. 41 год молодухи.
1: Она еще и младше, чем мы с тобой.
2: Кстати, у нее день рождения 27 сентября, то есть грядет.
1: Друзья, давайте все готовиться мощно к дню рождения Avril Lavigne. 27 числа отметим как следует. А пока предлагаю готовиться к вот факту, где мы разыграем рамочку для автомобильного номера. Куда отправлять заявки, расскажет специально обученный мужчина.
0: Пишите на номер 8-926-007-103-7. Максимум. Реклама.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Рингалин». «Рингалин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
5: И сухой, и влажный кашель с «Рингалином» нам не страшен.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
9: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Pausa Combank. Получите персональное предложение у официальных дилеров.

0: модели Хочи Идея 4 в комплектации Комфорт 2025 года. Не является офертой.
1: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
2: Да никаких.
1: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
2: Перевожу.
1: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
2: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
1: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
0: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
3: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
0: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, фронт 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
0: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
6: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
7: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
8: Максимум. Телефон рекламной службы 8499 579 77 99.

0: Волчак и Шуманский.
1: Рамштайн, Энгель в эфире утреннего шоу на радио. Не Энгельс, как некоторые могли подумать, а Энгель. Так правильно по-немецки. Радио Максимум, мы играем в What the Fact. Погнали.
0: What the Fact на радио Максимум.
2: Играем мы сегодня с Валерией лишь только потому, что она пообещала нам домашнее соленье.
1: Вау, вот это наконец-таки взятка пошла какая-то. Привет, Валерия, доброе утро. Что за соленье?
3: Доброе утро. Но мама у меня мастер в этом деле, так. Поэтому я предоставлю право выбора вам.
2: А как у нее там с бутылизмом дела обстоят?
1: С бутылизмом?
3: Это, наверное, мы с вами лично обсудим, но мне есть что вам предложить, ребята.
2: Есть что предложить, хорошо. Но...
1: Нет, если соленье, то рядом должен быть и бутылизм какой-то, я правильно понимаю?
2: Они идут параллельно частенько.
3: Абсолютно. Вот вы прям в правильном направлении.
1: Ну, конечно.
3: Я просто не стала это озвучивать, но мало ли что. Но
1: правильно.
3: Раз можно, ребята,
1: все
3: будет.
1: Конечно. Итак, дорогие друзья, играем. What a fact. Три факта, два настоящих. Один придуманный. Нужно догадаться, какой факт мы придумали сегодня. И Валерия сегодня попала.
2: Так, ну, значит, сегодня мы с тобой сражаемся за рамочку «Радио Максимум». И поводом для игры стал Международный день гнома.
1: Вот, наконец-то мы узнали, что за праздник.
2: И знаешь, у меня гном вот в голове все-таки ассоциируется не с «Властелином колец», а с фильмом «Амели».
1: Угу.
2: Помнишь там...
1: Нет.
2: Значит, у Амели была подружка.
1: Так.
2: Ты вообще смотрела фильм «Амели» когда-нибудь? Скажи, пожалуйста, Валерия.
3: Очень-очень давно.
2: У нее была подружка-стюардесса, вот, и она попросила эту подружку взять с собой соседского гнома, а сосед депрессовал страшно.
1: Так.
2: И присылать фотки из разных городов, как его гном путешествует.
1: А, садовый гном.
2: Садовый гном,
1: все,
2: да.
1: Все, мы поняли, что за гном.
2: Значит, и я сейчас, вот ты можешь уже нажимать кнопку, что задание уже подъезжает.
1: Я включаю тревожную музыку.
2: В каких городах бывал садовый гном соседа Амели?
1: О, боже мой, нет.
2: Да, итак, поехали. Гном присылал свои фотографии из Бобруйска, Нью-Йорка, из Стамбула.
1: Из Стамбула. Бобруйск?
2: Нью-Йорк, Стамбул.
1: Почему сказал Бобруйск? Бобруйск, конечно, Нью-Йорк и Стамбул. Откуда не присылал свои, надеюсь, приличные фотографии гном, садовый гном из фильма «Амели»?
3: Так, ну, я думаю, то, что выдумка — это первый факт.
1: Ты имеешь в виду, что такого города, как Бобруйск, вообще не существует?
3: Нет, такой город существует, но я думаю, что гном пока что до туда еще не доехал.
1: Не дам. Он все еще... Он в пути находится, да? Он еще пока еще путешествует, да. И все еще шлет фотографии, но из Бобруйска не присылал. Дмитрий Николаевич, что такое?
3: Ну,
1: вот
3: визы, документы.
1: Ну, я понимаю, да, сейчас непросто, тем более.
2: Так долго длится минута, что мы уже могли бы доехать до Бобруйска.
1: Дайте пешком. Так, принимаем вариант ответа про Бобруйск.
2: Давайте расскажу. Значит, вообще идея с путешествием по миру садовых гномов основана на реальных событиях.
1: Так.
2: В середине 80-х годов австралиец Фил Тибл прислал соседу фотографии с гипсовым гномом из своих поездок. И в 90-х этот прикол стал популярен во Франции и Великобритании. А так глобально, вот список городов, где побывал садовый гном соседа Амели. Москва, Нью-Йорк, США, в долине монументов, Камбоджа, Стамбул и Помпеи.
1: Не так много, кстати, он Бобруйск.
2: Да, но тем не менее, Бобруйска среди них
1: Бобруйска
2: нет.
1: Бобруйска нету. Ну что, поздравляем тебя, Валерий. Это
2: ура!
1: Была невероятная победа. Благодаря...
3: Спасибо.
1: Благодаря географии, фильмам и садовым гномам ты получаешь сегодня рамку для автомобильного номера. А, кстати, есть ли интересно... Есть Бобруйск город, а есть Бобруйск Струёвый, например. Это двойное название города.
2: Побратим, да?
1: Побратим. Ладно, Валерия, финальный вопрос тебе.
2: Сколько вообще городов с прикольными названиями существует в мире?
3: Максимум!
2: Да!
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.

0: подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте «Лиман».

0: Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама – оно больше, чем путешествие.
1: Вложить капитал? Недвижимость в Сибриз – отличное решение. Город-курорт на берегу Каспийского моря. Коллекция архитектурных проектов. От готовых студий за 7 миллионов рублей до эксклюзивных вилл и пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз – инвестиции, которые работают на вас. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
2: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
3: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
4: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
5: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
8: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Собчак и Шуманский.
1: Eagle Eye Cherry. Мне кажется, он должен нам уже доплачивать за то, что мы крутим его песни.
2: Это, кстати, единственная станция, где он играет.
1: Единственная станция, где играет Eagle Eye Cherry со своей песней Safe Tonight.
2: Но единственная станция еще и потому, что автовопрос есть.
1: Да, других таких нет.
0: Автовопрос. Автовопрос на радио Максимум.
1: Знаешь, есть такая поговорка: каждый охотник желает знать,
2: где сидит Eagle Eye Cherry.
1: Да, а у нас каждый автомобилист хочет ответить на автовопрос. И сегодня он будет посвящен чему? У меня вылетело из головы?
2: Чистоте.
1: Чистота.
2: Значит, дело в том, что у меня в руках оказалась чужая машина.
1: Да.
2: И я ее туда-сюда.
1: Загваздал?
2: Я по-страшному ее использую просто. Я, кстати, вчера впервые помыл. Впервые помыл тест-драйвовую тачку. Настолько мне хочется, чтобы она была чистенькая. Потому что синий цвет прикольный такой. Не чисто синий.
1: Морской синий.
2: А какой-то такой, да, вот морской синий.
1: Морской синий.
2: Значит, и знаешь, легкая пыльца, я бы даже сказал, уже портит вид. Я вчера принял решение помыть. Моя при этом тачка, собственно, стоит грязная под подъездом. Нечесанная.
1: И свою помоешь тоже, на всякий случай.
2: Вот и я думаю, а как человек принимает решение, что пора мыть? Для кого-то одна пылинка — это уже повод заехать на 1000-рублевую мойку.
1: А кто-то ждет до последнего.
2: У кого-то свисают, понимаешь, грязище со всех крыльев.
1: То есть нас сегодня интересует автомобильная гигиена. Как вы решаете, что машину пора мыть?
2: Где вот этот момент, когда прям все, еду на мойку, выстою там очередь и заплачу кучу денег?
1: Сейчас они тебе понапишут. 8926 007 1037.

0: Ван Хейлен Jump.
1: Утреннее шоу Чак и Шуманский.
2: Как вы определяете, дорогие друзья, что нужно помыть уже свой любимый автомобиль?
3: Доброе утро, мужчина. Доброе. Живу в частном доме, купил себе мойку высокого давления и кучу штук для детейлинга. Пеногенератор, всякие средства, щеточки. Короче, куча всего. Теперь две машины в семье, всегда чистые.
2: Молодец какой,
3: да, тут в любую секунду можно принять решение помыть тачку. Но помните, по законам мыть на участке нельзя.
2: Теперь он живет не в частном доме, а в чистом доме. Привет, парни. Мне главное, чтобы в салоне было чисто. Внешне менее волнует. В основном внешне мою выходные в хорошую погоду. Причем всегда сам, благо, свой дом. Какие зажиточные люди нас слушают.
3: На мойку надо ехать тогда, когда ты перестаешь узнавать свою машину. А вообще у меня серый матовый цвет, и он очень хорошо скрывает грязь. Отошел на 2-3 метра, машина чистая.
2: Гениально. Борис пишет, что начинаю мыть машину, когда на нее перестают смотреть прохожие. Синий цвет, такой как раз как у тебя. Любимый цвет мальчиков, поэтому синяя машина всегда должна быть чистой. Понял, Шуманский?
3: Я понимаю, он на самом деле слишком палевный с точки зрения пылища. Да,
2: да,
3: вот так.
2: Там прям видно сразу.
3: Привет,
2: все.
3: Мою по погоде, пишет нам Роман. И банный день завтра присылает, соответственно, он... прогноз погоды, вот, и видно, что там будет какое-то солнце с облачками. Не знаю, почему именно завтрашний день выбран, по какому принципу.
2: Грязь толщиной более 3 сантиметров отваливается сама, пишет Душнила, но это уже сообщение на зиму.
3: Год назад.
1: Реклама.
4: Премиальный жилой квартал Тейт. Квартиры с панорамными видами у метро Марьина Роща. Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. Тейт. Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.
5: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Чедевелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: В гиперленте и ОКЕЙ. Летняя гиперраспродажа. Со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
5: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
6: Гипервыгода в каждой покупке.
5: Все подробности на лента.ком.
7: До диплома еще далеко.
8: Зато квартира уже рядом с университетом.
7: Ice Towers, МГИМО, РАНХИКС, МГУ, ведущие вузы Москвы рядом. Премиальные квартиры на Лобачевского с выгодой до 15 миллионов рублей. Ice Towers. Будущее начинается с правильного адреса. ООО «Специализированный застройщик Град Плаза». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Проктология в ФНК-центре. Это экспертная помощь без стресса и стеснения. Современные методики и бережный подход гарантируют быстрый возврат к привычному ритму жизни. Адрес: Ореховый бульвар, 28. Запись на сайте или по телефону 8-499-725-4440. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.

0: Евросоюз. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Семейный проект бизнес-класса «Ультима Сити». 2 минуты пешком до метро, благоустроенная набережная рядом с домом, закрытый двор, свои школы и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. «Ультима Сити». Успейте купить квартиру для всей семьи.
0: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик-лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: На Поварской улице открылся гриль-ресторан «Телец-Тунец». Главные герои этого проекта – один из самых больших грилей Москвы. Здесь смокер, дровяная печь, аргентинский гриль с вертелом, классический угольный гриль и каменный тандыр. В меню – 3 версии «Вителла Тоната», ребра и брискеты смокера, рыбы и морепродукты, хачапури с крабом и большие блюда для компании. Поварская, 8/1. Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Дорогие друзья, вот и оно, то самое утреннее шоу на Радио Максим, которое радует вас каждый будний день, точнее, каждое буднее утро. Начинаем с прогноза погоды. Прогноз хороший. Сегодня в Москве, Московской области, плюс 13, ясно. Все.
1: Ну, классно.
0: Понятно. Ясно, все понятно.
1: Да. Значит, у нас тут из Сингапура прикатила благая весть.
0: Сингапурова весть.
1: Там начали платить жителям за чтение книг.
0: Наконец-то.
1: Вместо просмотра ленты соцсетей.
0: Мало кто знает, что не все в Сингапуре умеют читать.
1: Да, теперь повод научиться.
0: Да.
1: Для получения одного сингапурского доллара, не знаю, какой курс сейчас.
0: Мне шляпа, у него
1: давно
0: целый доллар.
1: Не следил. Необходимо читать ежедневно в течение 50 дней.
0: Чего?
1: Понимаешь, то есть не пропускать.
0: То есть один доллар сингапурский 50 дней чтения?
1: Да.
0: Неужели такое возможно?
1: За хорошее зрение 100 рублей премия раньше было.
0: Как можно так долго читать?
1: Слушай, но в любом случае чувствуется, что там наверху задумались о том, а каков наш досуг вообще в принципе.
0: Да,
1: не отупеваем ли мы случайно. И все знают, что чтение, оно всегда бьет любые соцсети, потому что это смысловые какие-то штуки.
0: Известная же поговорка, чтение труд, все перетрут.
1: Естественно, и еще есть поговорка. Тот, кто читает книги, всегда будет управлять тем, кто смотрит телевизор. Слыхал?
0: Хорошо, что радио здесь никак не заметил.
1: Никак не фигурирует вообще.
0: Не фигурирует в этой истории.
1: Так что в честь этого давайте-ка мы ваши способы избежать скроллинга соцсетей узнаем. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не скроллило.
0: Так,

0: Да, скроллила она без L.
1: Да, скроллила.
0: Скроллила.
1: Прокачали до максимума свой навык игры в крестики-нолики.
0: Ноллики, змеил.
1: Открыли для себя всю прелесть вязания. А может быть, начали с нуля учить японский язык?
0: Как круто, слушай, придумали новый язык, где все L двойные. Рассказывайте, чем мы заменили. Ну или пытайтесь заменить.
1: Мили-ванили.
0: Скроллинг ленты соцсетей. Друзья, как круто. 8926-007-1037. Напишите нам, пожалуйста, в мессенджер Макс свои истории. Также прокомментируйте в группе Радио Максим ВКонтакте. Все это делаем под музыку. В этом часе кричали они. Aerosmith, Linkin Park, Def Leppard, The Rasmus, группа Caesars. Также AC/DC прямиком из Австралии.
1: И All.
0: The All. Ну, кстати, All American Rich, Dirty Little, здесь 2T, Secret. Let's go.

Утреннее шоу «Чак и Шуманский» на радио «Максимум».

0: Собчак и Шуманский.
1: Что они себе позволяют, эти ACDC? Всю аппаратуру разбили, гитары, усилок.
2: И при этом остались миллиардерами.
1: При этом остались миллиардерами.
2: Как вот это так?
1: Они так могут. Друзья, мы сегодня говорим о том, чем вы заменили или пытаетесь все еще заменить бесконечный скроллинг ленты соцсетей.
2: Но Иван прослушивает музыку на физических носителях.
1: Так.
2: Кассеты, бобины. Жилые массивы, скорее всего, пластинки, компакт-диски, видимо, возможно,
1: он
2: даже
1: всеяден, да?
2: Мини-диски. Но это я за него придумал, он просто про физические носители. И здесь целый мир открывается, конечно. Значит, что? Вот Чайки-бой, меня, например, а тебе это должно быть интересно максимально.
1: Мне очень интересно все, чем ты занимаешься.
2: Смущает в физических носителях. Я настолько привык к интернету, да, к интернет вот этим стримингам, что ощущение, что ты подключен к музыкальному океану, оно само по себе приятно.
1: А у тебя есть такое ощущение?
2: Да. Несмотря на то, что многие зарубежные коллективы из отечественных стриминговых платформ были, например, удалены, все равно ощущение, что ты подключен к большому массиву, приятное.
1: То, что ты часть этой системы, да?
2: А когда ты уже, вот, например, берешь пластиночку, как-то тесно становится вот в этой музыкальной комнатке, понимаешь?
1: Ты сам по себе, это только твоя пластинка.
2: Да, и это только она, и все.
1: Ты не можешь даже ни с кем поделиться этим своим.
2: А еще прикольно прыгать с песни одной группы на песню другой группы.
1: Потому что больше 15 секунд ты не слушаешь музыку.
2: Нет, ну тречок заслушал, концовку, естественно, обрубил.
1: Люди выпустили альбом,
2: старались. Черту все эти старания.
1: Ехали в пустыню, сидели там какой-то без воды, без света.
2: Ну а ты можешь сесть и альбомчик прям заценить.
1: Я сейчас подумал почему-то про туалет. Знаешь, есть такая... не знаю, это миф или это правда, городская
2: что
1: легенда.
2: Что если долго сидеть?
1: Нет, что люди, которые, что все туалеты, ну да, все унитазы, они как бы между собой связаны в одну единую экосистему.
2: То есть как вся, грибница, да?
1: Ну то есть вся вода, которая вот у тебя в туалете, она рано или поздно попадает в мировой океан. И ты как бы сидя в туалете, ты в этот момент причастен тоже к большой системе. Тоже это чувство, которое ты испытываешь, когда слушаешь стриминги, Шуманс.
2: Очень похоже, особенно прослушивая ИИ-контент. Вот это чисто.
1: Что там туалет? Что здесь туалет? Друзья, ну что ж, вступайте вы в нашу прикольную дискуссию.
2: Знаешь, есть ИИ, а там АА-контент.
1: Бесконечный скроллинг ленты соцсетей. Чем вы пытаетесь его заменить или уже заменили? 8926-007-1037. Пишите в мессенджер, Макс.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Реклама. КМЧ, официальный дилер Ли Авто, дарит выгоду до 1 миллиона 600 тысяч рублей на покупку премиального кроссовера. Гарантия до 8 лет. Инновационные технологии, комфорт и качество. Запишитесь на тест-драйв в КМЧ на Ленинском проспекте. 8-495-292-69-96. Не оферта.
1: Слышите? Так звучит ощущение дома. Естественная сторона жизни во дворе с карельским характером. СЭТ. Квартал бизнес-класса в 5 минутах от новой станции метро Верейская.
2: Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СЭЗ Верейская». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Так, три владельца. Такси? Ограничения? А пробег настоящий?
4: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на «Автоспот». Все проверены. По каждому бесплатный отчет. «Автоспот». Найди свой авто со скидкой.
5: Есть два типа людей. Одни говорят...
6: «Смотри у меня!»
5: А другие...
7: «Смотри, у меня в окнах МГУ Сити и Центр».
5: Первые живут в стрессе. Вторые — в событии на Мосфильмовской. Парк-квартал события. Старт продаж видовых квартир. «Донстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Losers. Check it out. В эфире утреннего шоу на радио Максимум.
1: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
0: Бодрые, веселые, задорные – это они, Чак и Шуманский на радио Максимум. Сегодня мы придумаем вам, чем заняться вместо бесконечного дум-скроллинга ленты соцсетей.
2: Ольга Пузикова пишет нам: «Играю в приложение с флагами и столицами. Знаю почти все флаги. Не знаю, зачем мне эта информация, но очень прикольно».
0: Флаги всех столиц?
2: Флаги всех стран, видимо, и название столиц стран. Ну, кстати, Ольга, знаешь, вот такие...
0: Ну, это как бы игра в города, само собой.
2: Типа того.
0: Самими собиби.
2: Ну, такие знания, которые кажутся тебе бесполезными, в какой-то момент, когда от тебя будет зависеть все, очень нужны. Я тебе говорю, вот сколько раз случалось.
0: Попадаешь в шоу «Кто хочет стать миллионером».
2: Да, вот почти последний вопрос.
0: Давай, Деброва.
2: Внимание, последний вопрос.
0: Флаг.
2: Итак,
0: Анголы.
2: Понимаешь? И вот тут Ольга сидит в зрительном зале.
0: Такая, да!
2: Нет, а не я. Она, да, а ее подруга, которая участвует сейчас в игре, говорит: мне нужна подсказка.
0: Звонок другу.
2: Звонит Ольге, а Ольга как раз только сегодня повторяла.
0: Да, флаг Анголы. Два льва, которые держат слона на плечах.
2: Итак, это два льва, которые держат слона на плечах. Это кокос, расколотый об голову. Или, наконец, копье.
0: Вонзенное в землю.
2: Ну, хорошо, идем, молодцы.
0: Человек без всей жизни увлекается, мы взяли, обстебали его труд.
2: Нет, мы придали импульс продолжать. Ты сделала полшоу, Ольга, понимаешь?
0: Придали пульс этому человеку. Очень хорошо, заменяет физический труд, говорит Бо Андерсон. Да-да, и еще раз да-да-да-да-да-да-да, как говорит бабка, которая живет возле стадиона. Если хочешь отвлечься от бесконечного думстроллинга, отложи телефон, протри пыль в квартире, пройдись пылесосом там, где никогда не проходился, возьми мокрую тряпку, в конце концов, кинь ее в кого-нибудь.
2: Если ты не тряпка, в конце
0: если
2: концов.
0: Если ты сам не тряпка. Да, займись физическим трудом, он всегда... Во-первых, это еще и полезно. Не столько для физического, да, своего состояния, сколько для того места, в котором мы обитаем.
2: Да.
0: Потому что как бы чистое жилье это чистые мысли, дорогие друзья.
2: И в конце концов, послушай рекламу.
0: На радио
2: Максим.
0: Да, а там потом Никельбэк с Расмусом.
1: Реклама.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел.
5: Это не дело.
6: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
9: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
10: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
12: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Ринголин». «Ринголин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
13: И сухой, и влажный кашель с «Ринголином» нам не страшен.
14: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в «Яндекс.Документах» и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы «Яндекс.360» со скидкой до 40%.
16: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.яндекс.ру/бизнес. 0+.
0: Ой,
5: Это у меня в глазах двоится.
17: Не двоится, а двойные бонусы. За покупку любых товаров на АЗС «Татнефть» совершайте покупки в кафе и магазине и получаете двойную выгоду на карту Клуба чемпионов.
18: Двойные бонусы, двойная выгода на АЗС «Татнефть».
19: Акция действует на все товары кафе и магазина, реализуемые на АЗС «Татнефть», за исключением табачной продукции, по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
20: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
21: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
22: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
23: «Волга» – европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда – от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
24: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: Автобан. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили от ООО «ТАВТО», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «ООО ТАВТО» 0+.
2: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Волчак и Шуманский.
1: 8.31, Расмус, Гилти, Вилки, Тарельки, вот эта вся история.
2: Новости.
1: Новости прямо сейчас.
0: Новости.

0: на радио «Максимум».
1: Если вам уже за 40, и вы все еще думаете, каким видом спорта заняться, но уже все ломит, при этом
2: не хочется, да.
1: Рассмотрите для себя, пожалуйста, участие в чемпионатах по гусиному гоготу.
2: Гусиный гогот?
1: Да. В Лондоне очередной раз уже прошел такой чемпионат, где сотни человек пытаются максимально убедительно изобразить гусей, издавая звуки. Заметь, не смешивайте с утками.
2: Угу.
1: У гусей свой звук абсолютно уникальный. Я так помню,
2: как
1: что...
2: Как бы разобраться, да?
1: Он больше туда в шипении, что ли,
2: никого не обидеть. Я не встречался вот так с гусями, знаешь, часто в жизни.
1: А ведь в детстве у многих травма психологическая после встречи с гусем.
2: Гусиная травма, это называется.
1: Потому что, во-первых, бабушки нагоняли жуть и говорят, что гуси могут защипать. И защипать жестко абсолютно. И, во-вторых, вот это шипение тоже, это довольно фильмоужасовая история.
2: Говорят, чтобы справиться с гусем, его нужно немножечко придушить.
1: Слегка душить, это уже во взрослом возрасте, ты понимаешь. А пока ты беззащитен. Защитен.
2: Пока твой гусь еще мал.
1: Естественно, да. А там-то и свой, и чужой, как говорится. Участник.
2: Свой среди чужих, чужой среди своих гусь.
1: Под именем Константинос стал победителем.
2: Так.
1: Согласись, что имя достойное
2: винера.
1: Он забрал медаль, статуэтку гуся и 2 килограмма специального соуса хойсин. Я так понимаю, что именно с этим соусом гусь потом и поедается. Соответственно,
2: хойсин себе.
1: Да, видео в интернетах есть. Можете ознакомиться. Но выглядят, кстати, достаточно, знаешь, поохотничьи. Они, во-первых, это все проводят в зарослях, таких камышовых достаточно. И очень это эстетично. Как-то вот, как будто бы снимаемся в Шерлоке Холмсе очередном.
2: И докторе Ватсоне?
1: И докторе... Мне Ватсоне.
2: Не, ну, этот Константинос важный гусь.
1: Да.
2: Хотите увидеть важного гуся? Приходите на Дискачик Михайлову. Хотите услышать важного гуся? Включайте вечернее шоу на радио «Максимум».
0: Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
6: «Пятерочка» доставляет.
7: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
8: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
9: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
10: В этом весь ты.
9: И в этом весь ты. Т-банк.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
12: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
13: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил. В ассортименте 1 литр 950 миллилитров. 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.

0: рублей. Бизнесу быть. Точка.банк.
1: АО. ООО банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на точка.ком 18+.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

Позаботьтесь о комфорте каждый день. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Баллами можно оплачивать ортопедические товары у партнеров программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Все условия и подробности на сайте mos.ru.

0: Чак и Шуманский.
1: The Flapper, pour some sugar on me. Sugar Daddy, Роман пишет нам, чтобы отличить ребенка от видеоигр. Ну, тоже, да, есть такое дело, что детей как-то нужно вытаскивать иногда из виртуального пространства. Накупил ему кучу Туеву, кубиков, Рубиков.
2: Я думал, озеленение какое-то.
1: Туя, хак Туя. Значит, купил ему кучу кубиков, Рубиков. И реально, я, честно говоря, ну, знаю, да, венгерский вот этот кубик, Рубик, он один. Как бы венгерская хвосторога. Тут их штук 50, мне кажется, если я не ошибаюсь. И такого цвета, и сякого, и разной формы, и в виде елки, и какая-то звезда ниндзя, и какие-то на 156 граней, с какими-то заводными таймерами. Но самое прикольное, говорит, это кубик в форме банана. Кубик-рубик в форме банана.
2: Ну все, на этом логика уже рушится.
1: На неделю,
2: кубик в форме банана.
1: Кубик-рубик в форме банана залипает, говорит, на неделю.

0: иногда на эту историю. Блин, как круто. И главное, что все они собраны были его сыном. Кто твой сын, Роман? Чертов гений. Мы, кстати, видели, он был на концерте группы The Translator в Санкт-Петербурге. Вот вижу, даже с флагом нашим
1: стоит. Класс. Кстати, уважаемые бизнесмены, записывайте. Сейчас родилась новая идея для мега-игрушки.
0: Погнали.
1: Значит, у вас 20 кубиков Рубика.
0: Так.
1: Каждый из них задача. Надо собрать, угу, так, чтобы на каждой грани было только по одному цвету.
0: Так.
1: Из них потом собирается единый огромный кубик Рубика.
0: Супер кубик Рубика.
1: Да. И его тоже можно потом крутить.
0: Гигантский, да, да, какой-то? Типа главный кубик
1: Рубика. И так до бесконечности. В итоге ты из этих чуть более больших кубиков Рубика, состоящих из более маленьких кубиков Рубика, собираешь еще более большой. И в итоге огромный, вот размером с дом можно собрать.
0: А у меня вопрос, а губик у тебя не треснет? Друзья, Linkin Park, как вы уже могли догадаться, In The End, прямо сейчас.
1: Тут нас, кстати, обвиняют в том, что Максимум похож сегодня, наверное, на ретро-станцию. Но есть немного. Но что поделать, если тогда хорошую музыку писали?
0: Ну и пусть с ним, как говорится. Погнали.

0: Реклама.
1: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Монтажная пена и клей пена Бостик. Всего 299 рублей за одну штуку. Успейте купить выгодно. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: никогда.
1: Застройщик группа МСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
2: Второй ароматический блок для унитаза Бреф. Ты зачем взяла?
3: В гипермаркетах Глобус я плачу за один 539,99, а беру два. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
4: Глобус. 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на globus.ru.
5: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
6: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Mobiscar всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
5: Mobiscar автостекло заменим быстро и легко.
7: Пожалуйста, извините, можете нас сфотографировать?
8: Конечно. Вас на фоне Спасской башни, Василия Блаженного, ГУМа или моего дома.
9: Татарская 35. Элитный дом рядом с Кремлем, с уникальной архитектурой и панорамными видами на историю. Коллекционное здание, ставшее новой достопримечательностью центра столицы. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
11: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
10: Гипервыгода в каждой покупке.
11: Все подробности на lenta.com.
12: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
13: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
14: Радио «Максимум» представляет финал сезона супергонки на автодроме «Moscow Raceway». 26 сентября. Кубок GT. Гоночная суперсерия. Развлечения для всей семьи. Две массовые гонки, детская зона, дрифт, вкусная еда и многое другое. Кубок GT. Соревнование гоночных суперкаров. Подробности на superrace.ru.
15: Категория 0+.
14: «Максимум». Телефон рекламной службы 8499 579 77 99.

0: Доброе утро, друзья!
1: Здорово!
0: В эфире утреннее шоу на радио «Максимум», здесь Чак и Шиманский.
1: Hello!
0: И еще немножко о погоде, плюс 14 в Москве. Сегодня прекрасный, теплый, говорят, что последний теплый осенний день.
1: Начинается!
0: Солнце, так говорят всю неделю, последний сегодня, вот он последний, и вот снова последний. Надеюсь, что это не так, и мы еще немножко погреемся в лучах сентябрьского солнца.
1: А я вчера читал, что в октябре нам всем, по крайней мере, Москва и область, обещают реинкарнацию бабьего лета.
0: Второе бабье лето.
1: Да, и осталось чуть-чуть вот буквально переждать. По пробкам 4 балла в Москве. Довольно-таки стандартная ситуевина. Ну и давайте благодарно принимать, как говорится. Потому что могло бы быть и 5, например, вчера.
0: Сейчас так должен быть. Давайте благодарно принимать.
1: Из прикольного, что из прикольного? Ну, из прикольного можете сегодня отметить день рождения Кита Флинта, например.
0: О, блин, круто, Кит Флинт.
1: В 69-м году родился, 17 сентября, товарищ в Великобритании. Кстати...
0: Если бы Кита Флинта не было, его надо было бы придумать.
1: Его надо было придумать. И такое ощущение, что он и был придуман, согласись. Такая внешность харизматичная.
0: Абсолютно невероятный персонаж для этой планеты.
1: Плюс он же пришел в Prodigy изначально как танцор, потом переквалифицировался в этот фирменный голос группы.
0: Да, видишь, как из грязи в князи.
1: Да, поэтому сегодня отметим.
0: Поэтому сегодня The Prodigy в этом часе не будет звучать, но зато будут звучать другие не менее популярные группы. Например, Green Day, Nirvana, The Offspring и Fall Out Boy, Sunrise Avenue, певец Сантана и, конечно, Blink-182.
1: Бывший танцор.
0: First Date.

Если радио, то максимум. Если автомобиль, то Тенет Т7. Партнер ООО Тенет Рус. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в 2026 году. Яркий облик, динамичный двигатель и стильный интерьер. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают.

0: Собчак и Шуманский. На правах рекламы.
1: В эфире утреннее шоу. Напротив меня Дмитрий Шуманский, эксперт в области машинного обучения.
2: Ну, только не в том смысле, о котором вы подумали. Я не нейросети тут натаскиваю втихаря от всех, а каждый день после эфиров изучаю машину Tenet T7, которую нам выдали на тест-драйв. А заодно чеки бою понемногу рассказываю, что к чему.
1: Вчера я рассказывать почти ничего не пришлось, потому что мы прошлись по самой родной для нас теме. По музыке, по аудиотехнике и прочему реквизиту.
2: О да, благо тут машину ни в какую кастомную мастерскую отдавать не надо. Весь комплект мультимедиа уже есть в ней из коробки. Два здоровенных дисплея. Один на приборной панели с спидометром, тахометром и прочими датчиками. Второй, сенсорный, уже по центру. Туда можно вывести карту, видос какой-нибудь или инфу о том, какая музыка прямо сейчас играет.
1: Музыку, кстати, можно врубать прямо со своего телефона. Т7 поддерживает все основные протоколы подключения смартфона. Никаких проводов, только прямой эфир с мобилы.
2: А если без мобилы, то включаем 103.7 на радио в самой машине. Никакие другие варианты станции не предлагать. Только максимум через 8 динамиков по всему периметру салона.
1: Ну извините, мне для программы «Умеем слушать» еще много какой другой музыки надо слушать. У меня он как-то чуть телефон не разрядился на половине плейлиста. Так что большое человеческое спасибо инженерам Tenet, что запихнули в машину мощную беспроводную зарядку на 50 ватт. Крутейшая штука.
2: Крутейшая. Помимо беспроводной зарядки тут еще имеются 3 USB-порта. 2 спереди и 1 сзади. Так что и вам, и вашим пассажирам будет куда приткнуть свои гаджеты.
1: И да, напоминаю, у нас продолжается цикл специальных выпусков в рубрике «What the fuck». На кону эксклюзивное худи с дизайном от Tenet и Радио Максимум.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: все это максимум. Реклама.
1: Премиальный жилой квартал Тейт. Квартиры с панорамными видами у метро Марьина Роща. Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. Тейт. Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.
2: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик ЧДевелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: и Шуманский.
1: Самая самокритичная группа в истории Радио Максимум. Сам Мразь Авеню, Forever Yours, 9.18 утра, друзья.
2: Ну, нужно тоже вот для того, чтобы участвовать в нашей игре «What the Fact», обладать, конечно, долей самокритики.
1: Абсолютно.
2: Трезво подходить к своим возможностям и способностям. Особенно, когда важный приз. Вы же понимаете, что если чем ценнее приз, тем сложнее задание. И сегодня приз — это худи. Дизайн которого разработан на Радио Максимум совместно с Теннетом, и мы разыграем его буквально через несколько минут. Ну и для того, чтобы поучаствовать в этом безумном ватафакте с таким крутым призом, вам нужно определиться. Вы сегодня эрудированный, уверенный в себе человечище? Или лучше переждать?
1: Какое слово ты подберешь? Или нет?
2: Или нет, да. Вот если нет, пишите. Мы поднимем вашу самооценку.
1: Ждем ваши заявки на участие в игре «Ватафак». Куда отправлять, расскажет специально обученный человечище-мужичище.
0: Пишите на номер 8-926-007-103-7. Максимум. Реклама.
3: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
4: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальный на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Ринголин». «Ринголин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
7: И сухой, и влажный кашель с «Ринголином» нам не страшен.
8: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы «Хончи HS3» и «Хончи HS5» от 3 миллионов 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от ПАО «Совкомбанк». Получите персональное предложение у официальных дилеров «Хончи». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты слэш автокредиты» на сайте банка «Совкомбанк.ру». Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров «Хончи». Цена указана для модели «Хончи HS3» в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
10: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил». В ассортименте 1 литр 950 миллилитров. 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: В ленте.
12: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
13: Да никаких.
12: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
13: Перевожу.
12: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
13: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
12: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
14: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
15: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
17: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
18: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
19: У меня дело выгорело.
20: И сам я выгорел.
21: Это не дело.
22: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активности.

0: активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдранат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
1: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
2: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украин 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО Сбербанк.
4: Максимум. Телефон рекламной службы 8499 579 77 99.

0: Шуманский. На правах рекламы.
1: Fallout Boy, this ain't a scene, it's an arms race. Что бы это не значило на их языке. Ну а мы, друзья, у нас все понятно, да, у нас по-русски. What the fuck?
0: What the fuck? На радио Максимум.
2: What the fuck к отцу пришел и спросила кроха: Ванька, это хорошо? Как игрок, неплохо.
3: Сынок, неплохо.
1: Неплохо. Здравствуйте, Иван, доброе утро вам.
4: Добрейшего.
1: Добрейшего. Рада слышать ваш неповторимый, я даже сказал уже, радиомаксимальный голос. Иван Авакян, да? Я же не ошибаюсь, так ваша фамилия?
4: Правильно, да, моя.
2: Вообще столкнуться с легендой вот так вживую, потому что Иван, конечно, является звездой наших аудиоконкурсов, потому что какой-то неповторимый абсолютно тембр у него, и хочется слышать его здесь, вот в виде разговора живого с нами.
1: Такое ощущение, что Иван все время дышит шариками с гелиями, так это?
4: Нет такого,
1: просто так родился.
2: Талант.
1: Талант. Шариками с талантами он дышит.
2: Пишет Иван, что у него есть возможность взять на тест машину Tenet.
1: Так.
2: Но как же, говорит, ездить без худи? Я полностью согласен, потому что надо в комплекте полностью быть, соответствовать, так сказать, фирменному стилю. Поэтому сейчас у тебя будет шанс выиграть такую худи у

0: девушку. Напоминаю, что дизайн ее разработан Радио Максимум совместно с брендом Tenet. И, конечно же, тебе будет предложен сейчас фотофакт с тремя фактами. Нужно сегодня отгадать правдивый. Угу, не запутайся, окей?
1: Понятно тебе, Вань?
2: Да, да.
1: Включаю тревожную музыку.
0: Ну, погнали. Как всегда, вопрос касается технической стороны автомобиля Tenet T7. Сколько экранов диагональю 12,3 дюйма есть в автомобиле Tenet T7? Один, два или три?
1: Ты как сказать, раз, два, три.
0: Видишь, не так много текста, хочется его исполнить максимально качественно.
1: Иван.
2: Я думаю, что два.
1: Два.
0: Ты пытаешься угадать, или ты где-то это слышал, может быть, читал?
2: Ну, насколько я себе представляю, это же, как сказать, у нас концерн Cherry, у них, по-моему, по два экрана.
0: То есть ты представляешь себе вот эту приборную панель, и включаешь небольшого такого инженера Ивана,
1: да.
0: И как бы прикидываешь, насколько рационально, да, туда инженер. Интегрировать этих экранов.
1: Ну, один маловато, казалось бы, да?
0: Угу.
1: Три, ну куда три? А два вполне себе оптимально.
2: У них два. Один такой, как планшет, здоровый, а один, типа, там дисплейометр должен быть.
1: Вот так вот, дорогой Дмитрий Николаевич Шиманский.
0: Нечем крыть.
1: Время кончилось, принимаем ответ два, а теперь узнаем правду.
0: Один? Неправда. Три? Многовато.
1: Неправда.
0: А вот два в самый раз.
1: В самый раз. Друзья, мы аплодируем сидя дорогому Ивану. Он действительно угадал правильно. Два экрана диагональю 12,3 дюйма есть в прекрасном автомобиле Tenet T7.
0: Ну и финальный вопрос special for you.
1: Вань, молодец.
0: Сколько ценной информации ты можешь получить, глянув на эти два дисплея?
2: Максимум!
1: Да!
3: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
5: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте «Лиманапро.ру».
7: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: Алло, ну, как там с бизнесом?
9: Что? Вы кому звоните?
8: Твоему бизнесу звоню.
9: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать.
10: 16+.
11: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
12: Капсикам.
11: Маме скрутила шею весной.
12: Капсикам.
11: Плечо поднывает у сына порой.
12: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
11: Капсикам. И боль на удалении.
12: Капсикам. Моя сила в движении.
13: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99. С первой ноты.

новые кроссовки, мяч или все необходимое для тренировок. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». Используйте баллы для оплаты спортивных товаров у партнеров программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Узнайте больше на mos.ru.

0: Волчак и Шуманский.
1: Это были они. The Offspring, Million Miles Away. Прямо сейчас еще одна шновость от Дмитрия Шуманского. Где он их берет?
0: Шновость на радио Максимум.
2: Иногда лучше и не знать, откуда я их беру, потому что ведь среди тех новостей, которые я вам рассказываю, там 99% такого, что язык не повернется.
1: Ну, такого. Какого?
2: Но сейчас, знаешь, новость антистресс, покричим, я бы даже сказал, вместе, пошумим. Отлично. Более 100 человек собрались, чтобы покричать на океан и снять стресс. Новое абсолютно мероприятие.
1: Интересное занятие они себе придумали.
2: Да, причем это не соревнование, это такая тусовка. Guttural Scream in the Sea.
1: Я правильно понимаю, что это какая-то тусовка богатых людей, потому что не все живут на океане.
2: Да, во-первых, не все живут в Калифорнии. Да. Эта тусовка происходила в Сан-Франциско. И так вот, переводится вот это вот их название тусы как гортанный крик в сторону океана. В чем суть? Психологи предположили, что такое времяпрепровождение нехило снимает стресс. Так. Потому что орать дома ты все равно полноценно не сможешь. У тебя будут ограничители в виде детей, стариков, женщин и собак. А кричать в океан — это все равно, что кричать в бесконечное пространство. Ты не сдерживаешь себя и выплескиваешь свою эмоцию по-настоящему. Соответственно, вот эта толпа из 100 человек приготовились, провели небольшую разминку для горла, потому что кричать вот так вот на сухую, что называется, довольно опасно. И поорали в сторону океана. Оглушительный вопль стоял. Была предусмотрена и восстановительная программа, чтобы дать голосовым связкам отдохнуть. Всем собравшимся предложили перекусить свежими фруктами. Почему-то считается, что это может помочь.
1: Я же богатые люди. Вот нам тоже что-нибудь такое здесь замутить, но так как океана нет, нужно взять что-нибудь такое, что есть на всех. Например, не знаю, давайте кричать в мусоропровод.
2: Это наша тема.
1: Ну, это хорошо.
2: Идеально.
1: Надо только решить, что будем кричать.
2: Ну что? Ну, максимум, как обычно.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Реклама. Семейный проект бизнес-класса «Ультима Сити». 2 минуты пешком до метро, благоустроенная набережная рядом с домом. Закрытый двор, свои школы и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. «Ультима Сити». Успейте купить квартиру для всей семьи. Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: «Мобискар автостекло» заменим быстро и легко.
2: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в «Мобискар» всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
1: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
3: Сначала ты выбираешь масштаб жизни в тишине квартала. Ведешь детей в школу пешком. Играешь с ними во дворе размером с футбольное поле. Квартал Веер. Здесь влюбляешься в свой дом каждый день. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СЗ Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте слышите это...
5: Да кто так потолок делает? Я сейчас покажу, какой профиль нужен.
4: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. При покупке 8 КНАУ в профиле потолочных одного размера, 1 КНАУ в профиль потолочный в подарок.
6: Улица Петровича, Санкт-Петербург. УКРМ 106-784-754-56-55. Акция действует до конца сентября 2026 года.
7: В эфире рубрика «Известные улицы мира». Елисейские поля в Париже, 5-я авеню в Нью-Йорке и Мосфильмовская в Москве. Главная кинематографическая улица столицы и адрес жилого комплекса Уилл Тауэрс. Уилл Тауэрс – семейный жилой комплекс бизнес-класса в Раменках. Квартиры с панорамными видами на МГУ, Сити и Парк Победы. Премиальное лобби, благоустроенный двор-парк с оранжереей. Уилл Тауэрс. Дома готовы. Скидки в сентябре 12%.
6: Застройщик ООО «Минские холмы». Подробности акции на willtowers.ru.
8: Проктология в ФНК-центре. Это экспертная помощь без стресса и стеснения. Современные методики и бережный подход гарантируют быстрый возврат к привычному ритму жизни. Адрес: Ореховый бульвар, 28. Запись на сайте или по телефону 8-499-725-4440. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
9: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
6: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Радио «Максимум» представляет финал сезона супергонки на автодроме «Moscow Raceway». 26 сентября. Кубок GT. Гоночная суперсерия. Развлечения для всей семьи. 2 массовые гонки, детская зона, дрифт, вкусная еда и многое другое. Кубок GT. Соревнование гоночных суперкаров. Подробности на superrace.ru.
6: Категория 0+.
10: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Еще раз доброе утро, всем здравствуйте, дорогие наши друзья, радиослушатели.
1: Good morning.
0: Желаем вам классной погоды, прям как сегодня солнечная в Москве, плюс 15, пробки какие-то имеются туда-сюда. Но главное, что нас интересует больше всего в этой жизни, здесь, сегодня, в Макси-бизнесе, это, конечно же, деньги.
1: И деньги, как выяснилось, имеют разное агрегатное состояние.
0: Да.
1: Что мы до этого знали о них? Бумажные.
0: Металлические.
1: Безналичные. И вдруг, внимание, цифровые.
0: Да, цифровой рубль.
1: Да, о чем вообще речь?
0: Какой он?
1: Как получить, на что потратить?
0: Понимаешь, это... Где взять?
1: Скоро с этими вопросами столкнемся. Но лучше узнать заранее, от нас, а не за гаражами, как говорится.
0: Да.
1: Не так ли? В гостях у нас человек, который об этом знает все. Исполнительный директор благотворительного фонда «Линия жизни» Сергей Горбов. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Сергей. Доброе утро.
2: Здравствуйте.
1: А почему о цифровом рубле с представителем НКО мы говорим, да? То есть, по идее, вы, главное, первопроходец в этом направлении, внезапно, я бы сказал.
2: На самом деле, очень интересно быть всегда в авангарде каких-то проектов. И в 23-м году, когда запускался пилотный проект по цифровому рублю, фонду стало интересно отработать еще один инструмент для привлечения пожертвованной нашей адресной программы. И для нас это стало вызовом. Мы прошли много испытаний. И вот с 1 сентября уже в промышленном масштабе цифровой рубль начинает разворачиваться по стране. И я думаю, что это многим будет интересно. Но мы уже многое прошли.
1: Смотрите, привлекать цифровой рубль, понятно, ваша задача ясна. А есть ли что вам переводить? То есть у кого-то они уже есть, эти цифровые рубли?
0: С чем работать?
2: Нет, на самом деле это все работает. Пилотный проект, он включал в себя, помимо юридических лиц, еще и физических лиц, которые тестировали свои платежи, как это работает, как переводится, как оплачивать. На самом деле за 3 года уже поступали пожертвования. И первое крупное пожертвование было год назад. Оно было приурочено в том числе к тому, что год назад была выплачена первая заработная плата в цифровых рублях. И председатель комитета по финансам Государственной Думы Анатолий Аксаков сделал первое пожертвование.
1: О как!
2: Да, и это была такая информационная история, которая хорошо освещалась, и первое пожертвование было сделано в фонд «Линия жизни».
1: Но будем сейчас разбираться в том, что же такое цифровой рубль, чем отличается от наличных и безналичных денег, будет ли комиссия за операции с этим рублем. В общем, будем копаться.

0: Собчак и Шуманский.
1: У нас сегодня макси-бизнес, мы говорим про цифровой рубль. В гостях у нас Сергей Горбов, исполнитель, директор благотворительного фонда «Линия жизни». Доброе утро, Сергей. Ну, давайте сначала.
2: Ну, смотри, у нас тема называется «Цифровой рубль».
1: Да.
2: Как это работает и зачем нужно? А я бы еще добавил, и что это вообще такое?
1: Что такое? Простыми словами, пожалуйста, Сергей, для нас.
3: Это такой же рубль, как и наличный, безналичный. Это его третья форма, которая вращается просто в цифровом пространстве. Они по-прежнему не пахнут.
2: А к банкам это какое-то отношение имеет?
3: Это прямое отношение имеет к Банку России, то есть Центральному банку, это их платформа, а коммерческие банки являются проводниками, благодаря приложениям которых мы можем пользоваться этим цифровым рублем.
2: Где лежат, извините, будем сегодня прям вот так вот, да, где лежат цифровые рубли?
3: Это платформа Центрального банка России. Они лежат там, и вне зависимости от финансовой устойчивости банка коммерческого, деньги никуда не исчезнут, никакие там санкции и прочее подобное на них не влияют. Они находятся у регулятора. Это их имитация и это их обращение.
2: Но по сути же это информация о, то есть это не вещь, правильно? И это реестр, я бы даже сказал.
3: Ну, это код.
2: Это табличка.
3: Да, это цифровой код, не надо путать это с какими-то криптовалютами и прочим. Это цифровой код рубля, который обращается на платформе и переходит от пользователя к пользователю по поручению последнего.
1: И значит... Типа NFT?
3: Нет. Это тот же рубль.

0: Рубль только вид сбоку.
1: Понимаете?
2: Значит, мы пытаемся подобраться, дай понять.
1: Значит, хорошо. Я себе вот как представляю, визуализация.
2: Давай,
1: сразу,
2: погнали.
1: Да? Все равно какая-то комната,
2: Белая стена.
1: Там, скорее всего, тетенька, потому что они более благозадачные и бережливые.
2: Женщина сидит, да?
1: Да. Значит, допустим, я стал обладателем 100 цифровых рублей. Предположим, да. Мне повезло.
2: Ты богач.
1: Значит, я об этом знаю, да? Об этом знают мои друзья, которым я об этом рассказал.
2: Они говорят, о, Шиманского цифровой рубль.
1: Да, и об этом знает просто компьютер или еще специалист какой-то где-то.
0: Ну, по поводу того, что специалист сидит и на счетах считает это все, наверное, предрассудки, это, опять же, цифровая среда, и здесь массив данных, который обрабатывается машинным способом, и я думаю, что это вряд ли человек.
1: А если человека нет, можем ли мы рассчитывать, что это обрабатывается быстро, например?
0: Ну, это, наверное, вопрос больше к регулятору. Я здесь из практики могу сказать, что обрабатывается быстро.
1: Вот, вот, то есть момент такой, что с чего все начиналось, да? Люди выписывали, помните, друг другу чеки. Бумажные. Смешно было.
2: Как в кино американском.
1: А до сих пор где-то...
2: Выписывай тебе чек.
1: До сих пор такое еще где-то...
2: Бедняги.
1: Где-то есть, так. И ты с этим листочком приходишь, допустим, в банк, и они видят подпись.
2: Они вот, нет, они вот так смотрят на свет, там,
1: да.
2: Настоящий или нет, и уже выдают.
1: На зуб, соответственно. Так. Вот, теперь все элементы вот эти убираются. Вообще, в принципе, дополнительные. И просто поступают команды куда-то на сервер, которая, кстати, верифицирована. То есть сервер понимает, что это реально я хочу распорядиться своими цифровыми деньгами. Ну вот, и на автоматическом, в автоматическом варианте, ну, как будто бы звучит, как будто только какие-то серьезные операции можно поворачивать. А в бытовом варианте.
2: Магазин
1: это применимо?
2: За хлебом можно сходить?
0: Можно.
1: Но не в маленький.
0: Нет, здесь вопрос: может ли магазин принять? На текущий момент цифровой рубль входит в нашу жизнь обычную постепенно. Вот с 1 сентября началась промышленная эксплуатация, и есть организации, которые уже обязаны открывать цифровые кошельки и принимать платежи в цифровых рублях. И постепенно это будет идти до 2028 года, когда уже даже самые маленькие организации смогут принимать цифровые рубли. На самом деле здесь нет никаких обязаловок для людей, для обычных пользователей, для граждан. Это остается добровольным. Кошелек не откроется самостоятельно, он не как-то там с воздуха падает. Для этого нужно выпустить свой сертификат безопасности. Это все происходит на платформе Центрального банка, и это определенная защита, это определенная безопасность и сохранность. Единственный нюанс, у этих рублей нет плюшек, которые могли бы принести дополнительную пользу. К примеру, нет кэшбэка, нет возможности накапливать проценты какие-либо, нет возможности получить кредиты, нет возможности их инвестировать.
1: А это... потому что они не в банке каком-то коммерческом находятся, а в Банке России непосредственно.
0: Да, это
1: же акции,
0: это платеж...
1: по сути.
0: Нет, это платежный инструмент, это рубль такой же, просто который вращается и под контролем достаточно... Ну, напрямую, не запрашивая коммерческие банки, у регуляторов и у налогового органа есть возможность видеть эти операции напрямую, от пользователя к пользователю, не взирая на то, что бывают там какие-то прослойки и тому подобное. Весь этот рубль, его код, он уникален, и он ходит туда-сюда между пользователями.
2: Прекрасно. Дорогие друзья, продолжаем разбираться в тонкостях цифрового рубля в нашем Макси-бизнесе.
3: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Шевчук и Шуманский.
1: Макси бизнес продолжается. Говорим сегодня про цифровой рубль. В гостях у нас Сергей Горбов, исполнительный директор благотворительного фонда «Линия жизни».
2: Когда происходит нечто революционное, особенно в финансовых направлениях, это порождает, конечно, кучу мифов разных. Или правд. Тут надо разбираться. И вокруг цифрового рубля, естественно, сразу же многочисленные и экономические блогеры тоже развернули свою аналитическую работу. Ну и давайте сразу, значит, камнем по голове, как говорится.
1: Аналитическо-подрывную называется.
2: Заставит ли нас всех пользоваться цифровым рублем? И не первый ли это шажок к отмене наличных и безналичных и т.д. и т.п.?
3: Однозначно нет, это миф, потому что есть ограничения. Для организации есть даже история, где там до 28 года прописано, кто и когда открывает цифровые кошельки для приема платежей за свои услуги и тому подобное. Для граждан это абсолютно добровольная история, потому что есть ограничения по пополнению цифрового кошелька, и это 300 тысяч рублей в месяц. Больше пополнить нельзя, именно конвертируя из безналичных или там наличных рублей в свой цифровой кошелек. А для организации, для микробизнеса, бизнеса, и там, где отсутствует устойчивый сигнал интернета, это тоже будет функция недоступна, потому что оплатить можно будет только тем, у кого есть цифровой кошелек. Если цифрового кошелька нет, ни я принять платеж не смогу, в том числе и заработную плату, и не смогу оплатить.
2: Ну, это, кстати, хорошо, потому что есть ощущение, что, вот, допустим, у принимателя, принимающей стороны кошелька нет, от меня-то как будто может улететь этот цифровой рубль, а туда не прилететь, а он и улететь не сможет.
3: Не сможет.
2: Да? Вот, это важный такой инструмент предохранения.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
5: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября. Dongfeng Mage от 2 499 000 рублей. Подробности dongfengmotor.ru.
0: Представьте жизнь у моря. Каждый день. Круглый год. Сибриз. Город-курорт на Каспийском побережье в 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз. Ваш новый адрес у моря. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
7: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
8: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: Дело выгорело.
11: И сам я выгорел.
12: Это не дело.
13: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
14: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: бизнесу быть.
1: .банк.
2: АО .ООО банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
3: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
4: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
5: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Завтра откроются избирательные участки по всей стране. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
6: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
1: Макси-бизнес сегодня посвящен цифровому рублю, как он работает, что это такое, зачем он нужен, его взять, кому платить.
2: Где взять, ага. Так тебе рассказали.
1: Сергей Горбов сегодня с нами, исполнительный директор благотворительного фонда «Линия жизни».
2: Ну а где взять? Взять там же ведь, Сергей, где и обычные деньги берутся, правильно? Заработать, скорее всего.
3: Конечно.
1: Логично.
2: Логично. А, кстати, а по поводу его цифровой
1: как это,
2: природы.
1: Как это цифровая работа? Я правильно понимаю?
2: Ну вот по поводу цифровой природы этого рубля. Как-то, знаете, в голове же все довольно примитивно выстраивается. То есть где-то компьютер, значит, если электричество отключат, соответственно, и рубль тоже, видимо, отключится. Нет таких?
1: Есть такое?
2: Остережи.
3: Ну, это, опять же, такие предрассудки, потому что у нас свет выключается, а деньги, как они были деньгами, так они остаются деньгами. Вопрос только к оперативному доступу к этим деньгам. У нас есть наличные, у нас есть безналичные, у нас есть теперь цифровой рубль. Это такая же форма денег, как и все остальное.
2: А значит, и налоговая тоже эти деньги видит, значит, отслеживает, соответственно, да, и внимание проявляет.
3: Ну, она и отслеживала, и безналичные рубли, и с наличными посложнее, вероятно, а здесь это просто дополнительный инструмент, где самому пользователю этих рублей, наверное, станет попроще с точки зрения бюрократической истории подтверждение той или иной транзакции, потому что это все будет прозрачно, и универсальный код этого рубля будет прослеживаться от

0: пользователя к пользователю.
1: А вот представляю я недалекое будущее, например. Продаю я машину, а я ее рано или поздно продам, к сожалению. И покупатель говорит: слушай, а давай я тебе цифровыми передам. Вот возможно ли такое будет уже взаимодействие?
2: Половину украшениями бабушке, половину
1: цифровым. А это уже мое дело.
2: Цифровым рублем.
1: Да, но часть, допустим, цифровым.
0: Ну, здесь можно и всю сумму оплатить цифровыми рублями. Тут абсолютно ограничений по платежам нет. Есть ограничения только по пополнению. Если у вашего покупателя окажется такая сумма на счету, то он может это сделать без проблем и без комиссий. Если он захочет из каких-то других средств наличными внести в цифровой кошелек, то здесь есть ограничения законодательные. И на текущий месяц не более 300 тысяч рублей в месяц пользователь может перевести на свой счет.
2: В будущем эта цифра, сумма увеличится, как вы думаете?
0: Предположительно, это к регулятору больше вопрос. Ага, ага.
1: Ну, слушай, а почему не увеличить, если попрет, что да. называется, да?
2: Пошла жара в хату, как говорится.
1: Просто мне, чтобы купить, получается, что-то цифровой рубль дорогостоящее, нужно

0: игрушки, книжки и товары для школы. Баллы пригодятся для покупок детям. С 18 по 20 сентября голосуй онлайн и получи шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». Используйте баллы для оплаты товаров для детей у партнеров программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Подробности на сайте mos.ru.
1: 900 тысяч, я такой, так, у меня 3 месяца, чтобы пополнить вот настолько-то и т.д. и т.п. Я просто думаю, а возникла ли та ситуация, когда, например, продавец, вот он прям скажет, я только цифровыми хочу. Такое вот, может такое условие вообще возникнуть? Какие-то, и почему ему должно хотеться получить деньги в цифровом рубле?
2: Почему нет? У всяких бывают
1: мотивы,
2: истории. Здесь про пополнение говорится именно, когда я свои рубли со своего там счета, карты завожу на свой же цифровой кошелек. А если мне кто-то переводит, там, кого-то занял, да, как-то получил и аккумулировал эти средства на своем цифровом кошельке, я могу накопить эти средства быстрее и получить возможность ими оплатить. Поэтому, ну, здесь история, почему, наверное, ограничения, потому что, как и любая цифровая среда, имеет нагрузку на тот же самый компьютер, который это все обрабатывает. И чем больше эта нагрузка, чем больше этих цифровых кодов будет переходить с места на место, тем, соответственно, есть сложности, наверное, и риски того, что что-то пойдет не так.
1: Будет так, уверен.
3: Я придумал название для людей, которые занимаются цифровым рублем. Цифровик-затейник.
4: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
6: Привет! Я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
7: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
8: «Рольф Ультра» – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus ПАО, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок «Infinium» обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. «Рольф» – выбор лидеров.
9: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. АСЕМ помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов АСЕМ. Партнер, на которого можно положиться. ООО «АСЕМ-агент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте asem-agent.ru. Самые выгодные условия по данным исследования РЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
10: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
11: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
4: 14 по 25 сентября в утреннем шоу «Максимальный тест-драйв» с Чаком и Шуманским. Вместе с кроссовером Tenet T7 ведущие разберутся, как правильно подготовиться к тест-драйву автомобиля, чтобы получить от него максимум. Пройдите тест-драйв Tenet T7 и получите эксклюзивный мерч от радио «Максимум». Подробнее на tenet.ru. Партнер ООО «Tenet Rus». Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Технологии и комфорт, которые выбирают. 16+.
13: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.
4: С первой ноты ты знаешь.

Порадуйте тех, кто всегда ждет вас дома. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Баллами можно оплачивать товары для домашних питомцев у партнеров программы, корм, игрушки и многое другое. Голосуйте онлайн. Подробности на сайте mos.ru.

0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
1: Разговор о цифровом рубле у нас сегодня в эфире утреннего шоу. Это «Макси Бизнес». В гостях у нас Сергей, главный по цифровому рублю. Сергей, ты меня...
2: В НКО, да.
1: Он же благотворительный фонд «Линия жизни». Ты меня зажег своими речами про цифровой рубль. Хочу вот себе открыть маленький такой... С такой вот застежкой цифровой.
2: Тысяч на 300.
1: Цифровой кошелечек. Как это сделать? Куда идти? Кому писать? С кем разговаривать? Кому звонить?
2: Ну, опять же, эта история только добровольная. Отлично, что есть желание.
3: Звони мне.
1: Вот визитка.
2: Да, есть человечек. На самом деле здесь вся история происходит достаточно просто. Не нужно скачивать никаких дополнительных приложений. У всех есть приложение своего банка. Здесь нужно просто найти раздел цифрового кошелька. Если его вдруг не оказывается, нужно просто обновить приложение. Но, опять же, пока не все банки дружат с этой историей. Системообразующие, насколько я знаю, сейчас их 12, но это крупные банки, основная аудитория ими пользуется. И здесь можно открыть кошелек,

0: подтвердив свои намерения через госуслуги. Все это происходит в мобильном приложении. И дальше пользоваться цифровым кошельком. Самое главное и самое интересное, что если несколько банков, да, и вдруг на одном телефоне одно приложение стоит, на другом устройстве другое, не нужно ломать голову, цифровой кошелек он один. И неважно, с какого банка мы туда стучимся. Угу. Он находится на платформе центрального банка. И здесь большой плюс того, что с любого приложения, с которого бы мы ни зашли, которое поддерживает цифровой рубль, мы получаем туда доступ. Угу.
1: Централизованная история.
2: Это прекрасно, дорогие друзья.
1: Удобно. Let's go.
3: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Шуманский.
1: Рубль цифровой, друзья. Наконец-то мы узнали о нем чуть больше, а то все только слышим и слышим, да, из разных источников информации, что это такое. Спасибо большое Сергею. Сергей Горба был сегодня с нами. Ну, наверное, под конец какие-нибудь финальные вопросы остались.
2: Но поскольку Сергей исполнительный директор благотворительного фонда «Линия жизни», то хочется привязать тему цифрового рубля вот и к такой благотворительной деятельности. А пожертвовать сейчас можно цифровые рубли, вот фонды разные, там, не знаю, помочь кому-то?
3: Пожертвовать можно. Для этого фонд тоже должен сделать определенные усилия. Это открыть свой собственный цифровой кошелек. А для благотворительности очень важна там скорость пожертвований и их прозрачность. Поэтому цифровой рубль в данном случае тоже один.

0: из инструментов, который позволяет более прозрачным делать эту историю, отслеживать, куда эти цифровые рубли идут. И дальше для подтверждения тех же самых благотворительных взносов любой благотворитель может сделать выписку по своему цифровому счету, цифрового кошелька и предоставить в нужную ему инстанцию, в том числе и получить налоговый вычет.
1: А, это опция для тех, кто жертвует в фонды, да?
0: Да, это очень хорошая опция, которой многие не знают, но она есть.
1: Ну, то есть добро, когда делаешь, помнишь, что тебе тоже возвращается, причем
2: прекрасно.
1: В виде денег.
2: Прекрасно. Друзья, спасибо большое. Сергей Горбов был сегодня с нами, исполнительный директор благотворительного фонда «Линия жизни», который нам рассказал все, что сам знал про цифровой рубль, и даже, мне кажется, немножечко больше. Ну что, ждем появления, как говорится, у всех в карманах, на всех прилавках.
1: И приложениях.
2: И приложениях. Спасибо большое за внимание, друзья. У нас сегодня что, четверг про
1: списание? Четверг, да, анонсируем. В 5 часов вечера придет человек, который пользуется только металлическими деньгами. Они у него специально мешочки, называются колета. Вот, Константин Михайлов, что называется, любит по старинке.
2: Любит по старинке, не пропустите. А с вами был Дмитрий Шуманский.
1: Чак и Бой.
2: Всем пока, до завтра, не проспите.
3: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Хорошей музыки много бывает. Подключайся к музыкальным потокам в мобильном приложении и на сайте maximum.ru. Инди, брит-поп, софт, эмо, панк, гранж, максимум Линкин Парк, максимум Рамштайн, максимум Депеш Мод и многие другие. Приложение доступно в App Store и Google Play. Радио Максимум. Включай и включайся. Реклама.
4: До диплома еще далеко.
5: Зато квартира уже рядом с университетом.
4: Ice Towers, МГИМО, РАНХИКС, МГУ, ведущие вузы Москвы рядом. Премиальные квартиры на Лобачевского с выгодой до 15 миллионов рублей. Ice Towers. Будущее начинается с правильного адреса. ООО «Специализированный застройщик Град Плаза». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Так, три владельца. Такси? Ограничения? А пробег настоящий?
7: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на Автоспот. Все проверили. По каждому бесплатный отчет. Автоспот. Найди свой авто со скидкой.
8: Вторую воду Шишкин лес ты зачем взяла?
9: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 49,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
10: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.
11: Жилой квартал «Секрет Гарден». Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро «Калужская» и «Воронцовская». «Секрет Гарден». Старт продаж по выгодным ценам.
12: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: КМЧ. Официальный дилер «Ли Авто». Дарит выгоду до 1 миллиона 600 тысяч рублей на покупку премиального кроссовера.
14: Гарантия до 8 лет.
13: Инновационные технологии, комфорт и качество. Запишитесь на тест-драйв КМЧ на Ленинском проспекте. 8-495-292-69-96. Не оферта.
15: Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте слышите это...
16: Да кто так потолок делает? Я сейчас покажу, какой профиль нужен.
15: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. При покупке 8 КНАУ в профиле потолочных одного размера, 1 КНАУ в профиль потолочный в подарок.
17: Улица Петровича, Санкт-Петербург, УКРМ 106-784-754-55. Акция действует до конца сентября 2026 года.
18: Радио «Максимум» представляет модное и музыкальное событие сезона. Презентации дебютной коллекции от мужского бренда «Паячи». Иммерсивное шоу в атмосфере кабаре, нуара и готического стимпанка. А еще вечеринка от «Радио «Максимум». Следи за эфиром и участвуй в розыгрыше билетов. С нас проход на закрытый показ, скидка в культовый магазин «Рок-бункер» и пропуск на готическую театральную лабораторию «Главарт», где ты сможешь проверить свои актерские навыки.
19: 18+.
20: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Кино.
1: Всем привет! В эфире «Максимальные новости за одну минуту». В этом выпуске прошла 78-я церемония Эмми. Больше всего статуэток, 14 штук, собрала «Бухта вдов». У больницы Пит и ГКС Сент-Луис по 7 наград. Мэтью Рис установил сразу 2 рекорда. Стал первым, кто выиграл в двух главных актерских категориях на одной церемонии и первым мужчиной с Эмми за роли в комедии, драме и мини-сериале. Джин Смарт стала первой женщиной, получившей Эмми за каждый сезон сериала. За хитрости ее наградили 5 раз. А вела церемонию Маришка Харгитей. Первая за 15 лет женщина, сделавшая это в одиночку. «Бухта вдов» – главный триумфатор года. И, судя по количеству наград, ее стоит посмотреть. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
3: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: «Рольф Ультра» – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus ПАО, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок «Infinium» обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. «Рольф» – выбор лидеров.
6: Сегодня ваш бизнес здесь. Завтра ваши клиенты могут быть по всему миру. Российский экспортный центр помогает пройти путь от первого экспортного шага до международной сделки. Аналитика рынков, поиск партнеров, финансирование, страхование и расчеты. Новые рынки ближе, когда рядом РЭЦ. Узнайте больше на exportcenter.ru. АО «Российский экспортный центр».

0: vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин. Прямой удар по вирусам с первого дня применения.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштаба по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
6: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
7: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77.

0: неделя с группой Arctic Monkeys. На радио «Максимум, максимум». Алекс Тернер – ключевой автор в составе Arctic Monkeys. Сочинение музыки он еще может поделить с кем-то из своих коллег по группе, но когда дело доходит до лирики, то тут он идет на компромиссы лишь по большим праздникам. Один из таких редких праздников случился в процессе работы над вторым альбомом «Favorite Worst Nightmare». С автором композиции «Fluorescent Adolescent» стала британская исполнительница Джоанна Беннет, которая тогда встречалась с Алексом. По ее словам, песня родилась у них совершенно случайно.
1: «Мы были в отпуске и отгородились от всего мира. Мы жили в тихом отеле, не смотрели телек и почти не слушали музыку. Чтобы не рехнуться, мы начали играть в слова, перебрасываться друг с другом строчками, напевая их. Круто, что такой результат получился из того, чем мы занимались по приколу в отпуске. Это всегда будет хорошим воспоминанием для меня и Алекса, хотя он обычно не пишет тексты с другими людьми».
0: Вскоре после создания песни Алекс и Джоанна расстались, а затем она нашла свое счастье с другой рок-звездой, гитаристом Kings of Leon Мэтью Фолуэллом. Они женаты с 2009 года.
2: Arctic Monkeys, Fluorescent Adolescent.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Стена Т4Л. Больше технологий и комфорта – Стена Т7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Тенет по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
2: Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
4: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости «Хавейл Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы «Яндекс.Авто». Все под рукой. Обновленный «Хавейл Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры «Хавейл Сити» и убедитесь сами.
2: Возрастное ограничение 13+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99. С первой ноты. Ты знаешь, это максимум.

Сделать дом уютнее и обновить технику можно с баллами программы «Выиграть до 50 тысяч баллов». Один балл равен 1 рублю. Оплачивайте баллами товары для дома и технику у партнеров программы. Голосуйте онлайн. Все подробности на сайте mos.ru.

0: Где ты, там максимум. В офисе, по пути на работу, в фитнес-зале или перед сном. Мобильное приложение «Радио Максимум» всегда с тобой. Включай и включайся. Реклама.
1: Премиальный жилой квартал «Тейт». Квартира с панорамными видами у метро «Марьина Роща». Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. «Тейт». Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.
2: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Че Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
4: До диплома еще далеко.
5: Зато квартира уже рядом с университетом.
6: Ice Towers, МГИМО, Ранхикс, МГУ, ведущие вузы Москвы рядом. Премиальные квартиры на Лобачевского с выгодой до 15 миллионов рублей. Ice Towers. Будущее начинается с правильного адреса. ООО «Специализированный застройщик Град Плаза». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: «Радио Максимум» представляет модное и музыкальное событие сезона. Презентации дебютной коллекции от мужского бренда «Паячи». Иммерсивное шоу в атмосфере кабаре, нуара и готического стимпанка. А еще вечеринка от «Радио Максимум». Следи за эфиром и участвуй в розыгрыше билетов. С нас проход на закрытый показ, скидка в культовый магазин «Рок-бункер» и пропуск на готическую театральную лабораторию «Главарт», где ты сможешь проверить свои актерские навыки. 18+.
7: В эфире рубрика «Известные улицы мира». Елисейские поля в Париже, Пятая авеню в Нью-Йорке и Мосфильмовская в Москве. Главная кинематографическая улица столицы и адрес жилого комплекса «Уилл Тауэрс». «Уилл Тауэрс» – семейный жилой комплекс бизнес-класса в Раменках. Квартиры с панорамными видами на МГУ, Сити и Парк Победы. Премиальное лобби, благоустроенный двор-парк с оранжерей. «Уилл Тауэрс». Дома готовы. Скидки в сентябре 12%.
2: Застройщик ООО «Минские холмы». Подробности акции на «Уилл Тауэрс».
0: На Поварской улице открылся гриль-ресторан «Телец-Тунец». Главные герои этого проекта – один из самых больших грилей Москвы. Здесь смокер, дровяная печь, аргентинский гриль с вертелом, классический угольный гриль и каменный тандыр. В меню – три версии вителла тоната, ребра и брискет из смокера, рыба и морепродукты, хачапури с крабом и большие блюда для компании. Поварская, 8/1.
8: Семейный проект бизнес-класса «Ультима Сити». 2 минуты пешком до метро, благоустроенная набережная рядом с домом, закрытый двор, свои школы и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. «Ультима Сити». Успейте купить квартиру для всей семьи.
2: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик-лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Лайфстайл.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. Россияне назвали самыми раздражающими словами сленг кринж, рофл, инфа, лол и имба. Их выбрали 28% опрошенных. На втором месте расположились англицизмы вроде кейс, хайп и фейк – 17%. На третьем – уменьшительно-ласкательные. Вкусняшка, кушать, денежки. Зумеров сленг раздражает реже, чем старшие поколения. А вот доброго времени суток и от слова совсем бесит 9%. Почти в 4 раза больше, чем канцеляризмы. У каждого свой кринж. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

Если радио, то максимум. Если автомобиль, то Тенет Т7. Партнер ООО Тенет Рус. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в 2026 году. Яркий облик, динамичный двигатель и стильный интерьер. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают.

0: Реклама. Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Pausovcombank. Получите персональное предложение у официальных дилеров Honchi. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе кредиты /автокредиты на сайте банка совкомбанк.ру. Подробности наличия уточняйте у официальных дилеров Honchi. Цена указана для модели Honchi HS3 в комплектации Comfort 2025 года. Не является офертой.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
4: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
5: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
6: Крутой вираж выполнен, траектория идеальна, чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть», вступай в клуб чемпионов.
7: Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть», АЗС «Запад».
8: Распакупер, это супер.
9: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
10: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
11: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
13: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру. 12+.
14: Сохранить сбережения, приумножить капитал. Недвижимость в Сибриз – отличное решение. Город-курорт на берегу Каспийского моря. Коллекция архитектурных проектов. От готовых студий за 7 миллионов рублей до эксклюзивных вилл и пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз – инвестиции, которые работают на вас. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
15: Можем.
16: Беспроцентный лимит на все. Можем?
15: Можем.
16: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
15: Можем.
16: И кэшбэк 5% можем?
15: Можем.
16: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так.
15: Можем.
16: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
17: Максимум. Телефон рекламной службы 8499 579 77 99.

Blood. 10 over 10. Прямо сейчас. Kasabian. Nothing better than this.

0: Реклама.
1: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
2: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции имеющей ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС.
4: В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
4: ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
6: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
7: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
8: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
4: ОРБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, Городской область, Городск, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
10: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.
11: С первой ноты. Ты знаешь, это максимум.

игрушки, книжки и товары для школы. Баллы пригодятся для покупок детям. С 18 по 20 сентября голосуй онлайн и получи шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». Используйте баллы для оплаты товаров для детей у партнеров программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Подробности на сайте mos.ru.

0: Утреннее шоу. Самое самокритичное.
1: Значит, по поводу музыки. Она не свежая,
2: не я свежая. Сразу скажу.
1: Но проверенная.
2: Попахивают
1: вот,
2: уже.
1: Вот это тот случай, когда как раз надо отлежаться.
0: Самое откровенное.
2: Где-то зависть просто, что в свои 58 Аврил Лавин выглядит на 13.
1: Как тебе сказать на 13? Все-таки на 50.
2: Там я просто давно не
1: трансформация произошла.
2: Не рассматривал ее фотографии близко.
0: Самое понимающее.
1: Знаете, хочется надо отвалить. На спинку кресла, взять какой-нибудь безалкогольный, значит, коктейльчик, закусончик, сидеть и просто ничего не делать.
0: Самое огненное.
3: Максимум!
0: Самое-самое утреннее шоу «Чак и Шуманский». Завтра с 7 до 11 утра на радио «Максимум». Реклама.
4: Второй гель для труб X-Stormer Turbo. Ты зачем взяла?
5: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за 1 999 99, а беру 2. А еще могу выиграть 1 000 000 на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
4: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. До такси со 2 сентября 2018 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правила, количество призов, срок, месте порядка получения на globus.ru.

0: Обслуживающая группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Проктология в ФНК-центре. Это экспертная помощь без стресса и стеснения. Современные методики и бережный подход гарантируют быстрый возврат к привычному ритму жизни. Адрес: Ореховый бульвар, 28. Запись на сайте или по телефону 8-499-725-4440. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
2: Радио Максимум представляет финал сезона супергонки на автодроме Moscow Raceway. 26 сентября.

Кубок GT. Гоночная суперсерия. Развлечения для всей семьи. Две массовые гонки, детская зона, дрифт, вкусная еда и многое другое. Кубок GT. Соревнование гоночных суперкаров. Подробности на superrace.ru. Категория 0+. Радио «Максимум» представляет «Еритейл Форум 2026» – масштабную площадку технологий и инноваций. Более 5000 участников и 200 спикеров. В программе «Искусственный интеллект», «Электронная коммерция», «Финтех», «Логистика», «Кибербезопасность», «Автоматизация», «Клиентский сервис» и «Торговля на маркетплейсах». 22-23 сентября. Москва. Центр международной торговли. forum-еритейл.ру. 16+. Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Музыка.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В Россию приехал I'm Morbid, проект легендарного Дэвида Винсента. Живое воплощение классического звучания Morbid Angel в составе. Сам

0: Винсент, барабанщик Пит Сандовал, гитаристы Билл Хадсон и Ричи Браун. Они исполнят самые мощные и знаковые композиции эпохи. Ту самую классику дэз-метал, которая стала эталоном для целого поколения. Концерты пройдут 16 сентября в Нижний Новгород в Мила Концерт Холл, 17 в Москве, клуб Бейс, и 18 в питерском Саунде. Билеты на getdefislife.ru. Это шанс увидеть ключевых участников золотого состава Morbid Angel на одной сцене. Так что, если вы любитель тяжелой классики, не пропустите. С вами были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
1: Макси Ньюс.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов. Быстрое одобрение.
5: Берем кредиты.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру.
7: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: бизнесу быть. .банк.
1: АО. .банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
3: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
4: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Рингалин». «Рингалин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
5: И сухой, и влажный кашель с «Рингалином» нам не страшен.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
8: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
10: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область.

0: Вольск, деревня Каретина. Подробности в приложении WebJob 18+.
1: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
2: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Завтра откроются избирательные участки по всей стране. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
3: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-577-99.
4: С первой ноты. Ты знаешь, это максимум.

максимум. День может идти не по плану. Главное, что рядом правильная музыка. Максимум.

неделя с группой Arctic Monkeys на радио «Максимум». «Максимум». Первые песни с дебютного альбома «Мартышки» начали играть на концертах еще в 2004 году, когда им было по 17-18 лет. На этих же концертах ребята постоянно раздавали зрителям бесплатные компакт-диски, плавно наращивая фан-базу и привлекая к себе внимание профильной прессы. Так что в январе 2006-го с релизом пластинки «Whatever people say I am, that's what I'm not» в музыкальные магазины Британии хлынули потоки меломанов. Всего за неделю с момента релиза было продано более 360 тысяч копий альбома. Вот так четверка пацанов из Шеффилда нежданно-негаданно оказалась авторами самой успешной дебютной пластинки в истории страны. Arctic Monkeys сходу стали завсегдатаями престижных музыкальных премий.

премий. 3 года подряд они оказывались лауреатами Brit Awards. Сначала в качестве прорыва года, а потом лучшей британской группы. Ну а заокеанская Грэмми отметила мартышек в 2 номинациях на ближайшей церемонии. Arctic Monkeys. The View from the Afternoon.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
4: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то.

0: Хавейл Джолион. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте Хавейл.ру. 12+.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
2: А7 агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
3: Кэш можем.

0: новые кроссовки, мяч или все необходимое для тренировок. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». Используйте баллы для оплаты спортивных товаров у партнеров программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Узнайте больше на mos.ru.
1: 2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
2: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Реклама. До диплома еще далеко.
1: Зато квартира уже рядом с университетом.
0: Ice Towers, МГИМО, РАНХИКС, МГУ, ведущие вузы Москвы рядом. Премиальные квартиры на Лобачевского с выгодой до 15 миллионов рублей. Ice Towers. Будущее начинается с правильного адреса. ООО «Специализированный застройщик Град Плаза». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Тук-тук-тук. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 миллиметров. Туп Матера Медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркете.

0: Макси Ньюс. Тренды.
1: Всем привет! В эфире «Максимальные новости» за одну минуту. В этом выпуске зумеры придумали новый тренд – хобби-максинг. Вместо скроллинга ленты они находят офлайн-увлечения и превращают их во вторую работу. Строгое расписание, списки целей, отчеты о достижениях в соцсетях. Аналитики даже придумали для этого слово – джобби. Гибрид работы и хобби. Психологи предупреждают, когда вязание или танцы превращаются в обязательства, человек выгорает уже не от работы, а от отдыха. И продуктивность от этого только падает. Хобби – это когда в радость, а не в график. С вами были «Максимальные новости». Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
3: Да никаких.
2: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
3: Перевожу.
2: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
4: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
2: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
5: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
6: Утро, будильник, завтрак, все привычно. Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
7: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.

0: рублей. Бизнесу быть. .банк.
1: АО. ООО банк. 100% скидка на тарифы 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд и ОРВИ.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Конечно, можем.

0: Трудно просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Сегодня ваш бизнес здесь. Завтра ваши клиенты могут быть по всему миру. Российский экспортный центр помогает пройти путь от первого экспортного шага до международной сделки. Аналитика рынков, поиск партнеров, финансирование, страхование и расчеты. Новые рынки ближе, когда рядом РЭЦ. Узнайте больше на экспортцентр.ру. АО «Российский экспортный центр».
2: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону.

0: 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8 499 579 77 99.

0: Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь, рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо подмывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе. Подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
5: РВБ, Украина, 124-7-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности приложения WebJob 18+.
6: С 14 по 25 сентября в утреннем шоу «Максимальный тест-драйв» с Чаком и Шуманским. Вместе с кроссовером Tenet T7 ведущие разберутся, как правильно подготовиться к тест-драйву автомобиля, чтобы получить от него максимум. Пройдите тест-драйв Tenet T7 и получите эксклюзивный мерч от радио «Максимум». Подробнее на tenet.ru. Партнер ООО «Tenet Rus». Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Технологии и комфорт, которые выбирают. 16+.
7: Пароль
8: ВТБ для бизнеса.
7: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
8: А второе?
7: Второе и самое главное.

0: Главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99. С первой ноты.

Порадуйте тех, кто всегда ждет вас дома. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Баллами можно оплачивать товары для домашних питомцев у партнеров программы, корм, игрушки и многое другое. Голосуйте онлайн. Подробности на сайте mos.ru.

0: Реклама. КМЧ, официальный дилер Ли Авто, дарит выгоду до 1 миллиона 600 тысяч рублей на покупку премиального кроссовера. Гарантия до 8 лет. Инновационные технологии, комфорт и качество. Запишитесь на тест-драйв КМЧ на Ленинском проспекте. 8-495-292-69-96. Не оферта.
1: Слышите? Так звучит ощущение дома. Естественная сторона жизни во дворе с карельским характером. СЭТ. Квартал бизнес-класса в 5 минутах от новой станции метро Верейская.
2: Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СЭЗ Верейская». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Вторую пачку кешью, Сёмушка, ты зачем взяла?
4: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 449,99, а беру две. А еще могу выиграть 1 000 000. На тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
5: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте порядка получения на globus.ru.
6: Так, три владельца. Такси, ограничения, а пробег настоящий?
7: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на «Автоспот». Все проверены. По каждому бесплатный отчет. «Автоспот». Найди свой авто со скидкой.
8: Проктология в ФНК-центре. Это экспертная помощь без стресса и стеснения. Современные методики и бережный подход гарантируют быстрый возврат к привычному ритму жизни. Адрес: Ореховый бульвар, 28. Запись на сайте или по телефону 8-499-725-4440. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
9: Стройматериалы для ООО, АО, ИТД и ИП. Доставка юрлицам в день заказа и документы в порядке. Идет ремонт? Идем в Петрович.
10: Улица Петра Петровича, город Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
11: Радио «Максимум» представляет финал сезона супергонки на автодроме Moscow Raceway. 26 сентября. Кубок GT. Гоночная суперсерия. Развлечения для всей семьи. Две массовые гонки, детская зона, дрифт, вкусная еда и многое другое. Кубок GT. Соревнование гоночных суперкаров. Подробности на superrace.ru.
12: Категория 0+.
11: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Фан.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске: в Айдахо установлен мировой рекорд. Дэвид Раш сложил 415 бумажных самолетиков за час. На каждый уходило чуть больше 8 секунд. Почти без пауз. Предыдущий рекорд был 250 самолетиков. А Рашу пришлось еще и следовать строгому регламенту – 7-этапной сборке. Помогала команда. Следили за бумагой, передавали готовые самолетики свидетелям и даже подбрасывали их, чтобы проверить, что те летают. Раш – фанат книги рекордов Гиннесса. У него больше 200 титулов. Он ловил зефирки ртом, бегал с завязанными глазами и жонглировал топорами. Вот уж действительно. Лидер по жизни. С вами были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

Если радио, то максимум. Если автомобиль, то Тенет Т7. Партнер ООО Тенет Рус. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в 2026 году. Яркий облик, динамичный двигатель и стильный интерьер. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают.

0: Вопросов много.
1: Сколько раз ты посмотришь на термометр этой осенью?
2: Сколько кабачков ты привезешь с дачи?
1: Сколько шагов ты проходишь в день?
0: Ответ один.
3: Максимум! Да. Максимум! Максимум!

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты. Т-банк.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
5: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда.

0: Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
1: И сухой, и влажный кашель с рингалином нам не страшен.
2: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Сегодня ваш бизнес здесь. Завтра ваши клиенты могут быть по всему миру. Российский экспортный центр помогает пройти путь от первого экспортного шага до международной сделки. Аналитика рынков, поиск партнеров, финансирование, страхование и расчеты. Новые рынки ближе, когда рядом РЭЦ. Узнайте больше на exportcenter.ru. АО «Российский экспортный центр».
4: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
5: Акция действует на АЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
6: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстро. Одобрение.
7: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
9: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10%. Совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
10: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
11: Представьте жизнь у моря. Каждый день. Круглый год. Сибриз. Город-курорт на Каспийском побережье в 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз. Ваш новый адрес у моря. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
12: В любом деле важно выбрать надежного партнера. Когда вирусы гриппа и ОРВИ атакуют, я знаю, как быстро взять ситуацию под контроль. Триазавирин действует напрямую на вирусы, не позволяя им размножаться. Триазавирин – прямой удар по вирусам с первого дня применения.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: рублей. Бизнесу быть.
1: .банк. АО .ООО банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

неделя с группой Arctic Monkeys. На радио «Максимум, максимум». Одним из главных фанатов Arctic Monkeys оказался Дэниел Рэдклифф, исполнитель главной роли в серии фильмов о Гарри Поттере. В одном интервью британского актера спросили о лучшем

0: концерте в его жизни. И тот вспомнил 2005 год, когда он приехал на фестиваль в город Рединг.
1: «Я был там, когда мне было 16, и Arctic Monkeys сыграли на сцене в шатре. Они были в середине списка тех, кто играл в самом маленьком шатре фестиваля, потому что еще не были знамениты, хотя на самом деле уже были».
0: Рэдклифф добавляет, что тогда группа не успела даже выпустить свой первый альбом. Но многие тысячи людей уже обожали мартышек и качали их пиратские записи из сети. По его словам, это было невероятно – наблюдать за коллективом на самой заре популярности, когда в шатер вместимостью в пару тысяч человек пыталось втиснуться в пятеро больше фанатов.
2: Arctic Monkeys. I bet you look good on the dance floor.

0: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru 16+.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо поднывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
5: Конечно, можем.

0: выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
2: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.
5: С первой ноты. Ты знаешь, это максимум.

18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». Один балл равен 1 рублю. А использовать выигранные баллы можно в том числе для пополнения карты «Тройка», чтобы оплачивать поездки на городском транспорте. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Узнайте все подробности на сайте mos.ru.

0: Это «Максимум». Радио «Максимум» представляет. Дерзкие, напористые. Их называют наследниками «Оазис», и им подпевают стадионы. «Кассавиан». Слушай специальную неделю, и ты узнаешь, как очередь за билетами на «Кассавиан» может привести к свадьбе, как гитарист Серджио Пиццорно превратился в полноценного фронтмена, какую роль в истории группы сыграл спортивный костюм Лиама Галлахера и много других удивительных историй о королях английского инди-рока. Слушай специальную неделю «Кассавиан» с 21 по 27 сентября на радио «Максимум». Реклама.
1: До диплома еще далеко.
2: Зато квартира уже рядом с университетом.
1: Айс Тауэрс, МГИМО, РАНХИКС, МГУ, ведущие вузы Москвы рядом. Премиальные квартиры на Лобачевского с выгодой до 15 миллионов рублей. Айс Тауэрс. Будущее начинается с правильного адреса. ООО «Специализированный застройщик Град Плаза». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Ту-ту-ту. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронов Лориам. 4 миллиметра с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Проктология в ФНК-центре. Это экспертная помощь без стресса и стеснения. Современные методики и бережный подход гарантируют быстрый возврат к привычному ритму жизни. Адрес: Ореховый бульвар, 28. Запись на сайте или по телефону 8-499-725-4440. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
5: Сначала ты выбираешь масштаб жизни в тишине квартала. Ведешь детей в школу пешком. Играешь с ними во дворе размером с футбольное поле. Квартал Веер. Здесь влюбляешься в свой дом каждый день. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СЗ Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Обои, которые устроят обоих. В Петровиче большой выбор товаров для отделки. А еще линолеум «Ютекс Профи Мастер Токио 4 полукоммерческий». Всего за 489 рублей за квадратный метр. Идет ремонт? Идем в Петрович.
7: Акция до 4 октября 2026 года. УСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8499 579 77 99.

0: Макси Ньюс. Тревел.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. В поездах РЖД могут появиться роботы-проводники. Первый гуманоид уже прошел испытание в экспериментальной поездке на Сапсане. Роботы должны будут встречать пассажиров и проверять документы. А главное – дарить хорошее настроение. Это, конечно, шутка, но в каждой есть доля правды. При этом людей роботы не заменят. Сотрудники будут контролировать автоматику, а решения останутся за человеком. Ведь работа проводника – это не только техника, но и общение. И человеческое отношение. Так что робот встретит вас у вагона, но чай все равно принесет человек. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: вопросов много.
1: Сколько всего придется вести сдачи обратно этой осенью?
0: Сколько раз ты зевнешь на совещании?
1: Сколько раз ты скажешь «да блин», наступив в глубокую лужу?
0: Ответ один.
2: Максимум! Максимум!
3: Максимум!

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
3: Да никаких.
2: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
3: Перевожу.
2: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
4: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
2: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
5: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
6: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
7: Сегодня ваш бизнес здесь. Завтра ваши клиенты могут быть по всему миру. Российский экспортный центр помогает пройти путь от первого экспортного шага до международной сделки. Аналитика рынков, поиск партнеров, финансирование, страхование и расчеты. Новые рынки ближе, когда рядом РЭЦ. Узнайте больше на exportcenter.ru. АО «Российский экспортный центр».

0: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
1: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
2: Когда нужно все успеть, важно не забывать о себе. Если атакуют вирусы гриппа и ОРВИ, триазавирин начинает действовать уже через час, воздействуя непосредственно на вирус, препятствуя его размножению. Триазавирин – мой надежный партнер в борьбе с вирусами в сезон простуд. Тут и ОРВИ.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
5: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
6: О, РБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, Городской облак, Город, деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob 18+.
7: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
8: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-577-99.
9: С первой ноты. Ты знаешь, это максимум.

0: Реклама.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: Кэш можем.
3: Беспроцентный лимит на все. Можем?
2: Кэш можем.
3: Подключить бесплатно к дебетовой карте.

0: выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
2: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
3: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Завтра откроются избирательные участки по всей стране. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
4: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

Когда хочется создавать, пригодится все. От красок и кистей до материалов для любимого хобби. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Тратьте баллы на товары для творчества у партнеров программы. Все подробности на сайте mos.ru.

0: пятницу в вечернем шоу на Радио Максимум. Самая жаркая рубрика «Голодный Михайлов». Ровно в 8 вечера максимальная студия превращается в радиокухню. Приглашенные повара и профессионалы индустрии. Острые вопросы, горячие обсуждения и жирные лайфхаки для ваших кулинарных экспериментов. По пятницам в 8 вечера. «Голодный Михайлов». Завтра в 20:00 на Радио Максимум.
1: Не рекомендовано к прослушиванию на голодный желудок.
0: Реклама.
2: Так, три владельца. Такси? Ограничения? А пробег настоящий?
3: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на Автоспот. Все проверены. По каждому бесплатный отчет. Автоспот. Найди свой авто со скидкой.
4: Второй кофе Бушидо ты зачем взяла?
5: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за один 1199,99, а беру два. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
6: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте порядка получения на globus.ru.
7: Жилой квартал «Секрет Гарден». Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро «Калужская» и «Воронцовская». Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
8: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: КМЧ. Официальный дилер «Ли Авто». Дарит выгоду до 1 миллиона 600 тысяч рублей на покупку премиального кроссовера.
10: Гарантия до 8 лет.
9: Инновационные технологии, комфорт и качество. Запишитесь на тест-драйв в КМЧ на Ленинском проспекте. 8-495-292-69-96. Не оферта.
0: Радио «Максимум» представляет «Еритейл-форум 2026». Масштабную площадку технологий и инноваций. Более 5000 участников и 200 спикеров. В программе «Искусственный интеллект», «Электронная коммерция», «Финтех», «Логистика», «Кибербезопасность», «Автоматизация», «Клиентский сервис» и «Торговля на маркетплейсах». 22-е.

октября. Москва. Центр международной торговли. Форум defis-e-retail.ru. 16+. Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» представляет отборный тунец премиального качества «Магура». С тунцом «Магура» есть вкусно, много, без вреда для фигуры, реальность. Ведь это вкусный, полезный и питательный источник белка. Готовь как гуру с тунцом «Магура». В Москве 5 часов вечера.

Привет, друзья! 17:01, точное московское время. 17 сентября, четверг, погода балует, а правильно говорить балует, отвратительно, правильное ударение иногда в русском языке. За что ему спасибо, конечно, но нет. Заржавело, ну ужасно же, правда, брелоки, кошмарно звучит. Но это, к сожалению, неправильно. Итак, да, погода балует нас. Сейчас столица плюс 21 градус, и это то, что называется бабье лето. И оно продлится у нас до воскресенья. И все скажете вы? Да, все скажу я, потому что уже с понедельника столбик термометра начнет падать. И упадет где-то к концу следующей недели до плюс 14. В субботу и дождики будут на следующей неделе. Это про Москву. А в воскресенье зато в Москве плюс 21 градус, как сейчас. Да, бабье лето, радуемся, пока оно есть. Что сегодня из праздников? Докажу вам свою полезность, рассказав вам, опять же, о том, что сегодня можно отпраздновать. День щекотунчиков сегодня. Международный день гнома. Я не знаю, как эти праздники связаны, но возможно. День разговоров с городом сегодня. Просто порадуйтесь, гуляйте сегодня. Прекрасная погода для того, чтобы погулять и полюбоваться красотами, болотами, где бы ни жили. Помните, это собака Баскервилли. Любуется красотами.

сотыми болотами, да, вот это вот. Так что просто походите по городу, пока солнышко, погуляйте, пользуйтесь вот этим самым остатком лета, несмотря на то, что 17 сентября сейчас, все-таки лето вернулось на какое-то время, но все, я думаю, что последние солнечные деньки в этом году, именно теплые. Международный день безопасности пациентов, сегодня International Patient Safety Day, сегодня Международный день кантри-музыки, по этому поводу послушаем No Con, сегодня обязательно. Нам The Great Divide, супер вещь. Длинная, контрюшная, такая классная прямо. Сегодня день тур-менеджера. И сегодня день «Время вышло». Вот такая безысходная формулировка. Time is up day. Но я считаю, что время не вышло. Оно у нас продолжается. Поэтому, более того, время бежит. Да, оно уходит, но оно бежит все равно. Так что давайте не будем вот такой, скажем так, в законченном времени все вот это вот воспринимать, бег времени, а будем считать, что время движется, оно движется, не просто идет, оно бежит. И на эту тему как раз композиция Muse, который так и называется. Time is running out. Отличная песня.

0: Кин на радио Максимум. Everybody's changing. 17:19 точное московское время. 9 из 10 мужчин влюблялись в коллег. Ну, в общем, противоположного пола. У 38% увлечение закончилось отношениями. Каждая пятая женщина допускает роман с мужчиной выше по должности. Лишь 1% готов встречаться с подчиненным. Матери героини будут получать 1 миллион рублей автоматически с 2027 года. Женщинам больше не придется собирать документы, подтверждая свой статус. Система сама увидит, когда выйдет указ о присвоении звания «Мать героиня». Так, чего еще? 6G уже тестируют в России, сообщают нам наши коллеги из информационного агентства РИА. При этом запустят ее не раньше 2030 года. Это 6G. А вот что касается 5G, российский 5G оказался практически обычным 4G с новой иконкой, пишут «Известия». Тесты в Москве показали, что новая сеть почти не дает прироста скорости, а местами работает даже медленнее 4G. Как пишет СМИ, нужные для полноценного 5G частоты заняты другими ведомствами, поэтому сеть работает преимущественно на тех же частотах, что и 4G. Ну, красивое название, главное, чтобы немедленнее работал. Еще одна грустная новость москвичам, но это не новость вообще, на самом деле, просто факт. Москвичам не хватит одной зарплаты даже на полметра в новостройке. Квадрат сейчас стоит более 2,5 средних окладов. Еще тоже забавный случай, ну так забавный, трагический на самом деле. Двух изменщиков раскрыли благодаря случайному видео из ресторана. Стас и Полина ужинали, смеялись над женой мужчины, которая недавно родила ребенка. Представляете, как цинично. Девушка за соседним столиком услышала разговор, не осталась равнодушной, сняла парочку на телефон и выложила видео в соцсети. Пользователи быстро вычислили обоих, нашли мужа Полины и жену Стаса. Ну, очевидно, бывших уже мужа Полины и бывшую жену Стаса.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: С рекламой «Хим».
1: Реклама.
2: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Pausovcombank. Получите персональное предложение у официальных

0: на модели Honda Edge в комплектации Comfort 2025 года. Не является офертой.
1: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
2: Да никаких.
1: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
2: Перевожу.
1: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
2: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатно.

0: бесплатные переводы.
1: Еще не перевели ЗП в ВТБ? Тогда мы идем к вам.
2: Организатор — банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил». В ассортименте 1 литр 950 миллилитров. 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В «Ленте». Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
6: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, фронт 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
7: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
8: В этом весь ты.
7: И в этом весь ты. Т-банк.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
10: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Абфинансбанк» не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
12: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
13: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
14: Сохранить сбережения, приумножить капитал. Недвижимость в Сибриз – отличное решение. Город-курорт на берегу Каспийского моря. Коллекция архитектурных проектов. От готовых студий за 7 миллионов рублей до эксклюзивных вилл и пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз – инвестиции, которые работают на вас. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
15: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
16: «Максимум». Телефон рекламной службы 8 499 577 99.

0: Up from the bottom. На Ярославке заметили лося, который бежал по дороге. Он занял одну из полос, не крайне левую. Молодец. Грузоперевозки в России столкнулись с проблемами из-за электронных накладных. Многие дальнобойщики пока просто не умеют с ними работать. С начала осени накладные нужно оформлять только в электронном виде. Многие сотрудники пока не разобрались в новых правилах, из-за чего грузы задерживаются, а стоимость перевозок у некоторых компаний выросла на 20-30%. Чтобы разобраться с системой, дальнобойщики создали чат на 4000 человек и помогают друг другу с оформлением документов. Я заглянул в этот чатик, там, конечно, все пересмотрел и не могу найти, как понять. Девушка-дальнобойщица пишет, как понять, что это РН зарегистрировано в ГИС ЭПД. На данный момент я создала это РН, перевозчик принял, получатель является бла-бла-бла. И вот советуют, надо нажать на накладную, справа сверху будет иконка свитка, вот на нее нажимаете, выйдет инфо ГИС ЭПД с номером. Дальше следующее сообщение. А потом мы удивляемся, почему нет заявок в IT и в перевозчиков. Люди бедные просто не понимают, как работает жестняк. Коллеги, мне искренне жаль нас всех на данном этапе работы с ЭТРН. Надеюсь, в дальнейшем это упростит всем работу. На данном этапе это ад. Всем терпения и хороших психологов. Еще сообщение. Мы теряем грузы по этой причине. Ну, в общем, да, возможно... Дальше это оптимизирует, конечно же, скорее всего, для этого сделано, чтобы было меньше макулатуры, вороха бумаг и все такое, вот этой писанины. Но пока я, так сказать, допускаю возможность, что система кривая, немножко недокручена, и в ней очень сложно разобраться. Поэтому терпение вам, друзья дальнобойщики, держитесь, пожалуйста, привыкните, ко всему привыкаем. Человек такое животное. Очень быстро приспосабливается к хорошему, правда, быстрее, чем к плохому, но тем не менее, все равно приспособимся. Анна пишет, привет, Костя, яркого тебе, как это бабье лето эфира, жги по полной. Хорошо, просто без вариантов, естественно, спасибо большое. Евгений, инженер Ти пишет, да, Саш, привет. Привет, Костя Саныч, здорово, Сан Саныч. Поздравляем с днем рождения Матвеева Павла Николаевича, он же харп-плеер из Нижнего Тагила. Здоровья, успехов, интересных выступлений, денежных клиентов и один гаечный ключ на 100, но золотой. Паша Харплеер, с днюшкой тебя.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела, только в «Лимана Про».
3: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
5: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
6: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру.
8: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
9: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
10: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 000 рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
11: Куда срочно перенести рабочие чаты?

0: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
1: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
2: Подробнее на сайте bittrex24.ru/16+.

0: Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. О, 0+.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99. С первой ноты. Ты знаешь, это максимум.

новые кроссовки, мяч или все необходимое для тренировок. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». Используйте баллы для оплаты спортивных товаров у партнеров программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Узнайте больше на mos.ru.

0: Green Day Warning.
1: Костя Михайлов на радио Максимум. Вы слушаете радио Максимум.
0: Ну и правильно делаете, что могу сказать. А не слушали бы, вот этого бы не услышали. Иван пишет: привет, а поздравь меня с днем рождения. С салютиком и все такое. Иван, с днем рождения тебя, с салютиком и все такое. Все такое прилагается, имеется в виду, конечно же. Вспоминается главный, он же единственный хит. Собственно, это для Ивана. Хотелось поставить что-то эпическое, героическое. Героика эпическая, и вот подвернулся трек из Rocky Survivor, Eye of a Tiger. В общем-то, их единственный хит.

0: Реклама. Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
1: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: В эфире рубрика «Известные улицы мира». Елисейские поля в Париже. 5-я авеню в Нью-Йорке. И Мосфильмовская в Москве. Главная кинематографическая улица столицы и адрес жилого комплекса Will Towers. Will Towers – семейный жилой комплекс бизнес-класса в Раменках. Квартиры с панорамными видами на МГУ, Сити и Парк Победы. Премиальное лобби, благоустроенный двор-парк с оранжереей. Will Towers – дома готовы. Скидки в сентябре 12%.
1: Застройщик ООО «Минские холмы». Подробности акции на willtowers.ru.
4: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
5: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Mobiscar всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.

0: подписью группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: В гиперленте и ОК. Летняя гиперраспродажа. Со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
2: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
1: Гипервыгода в каждой покупке.
2: Все подробности на лента.ком.
3: Премиальный жилой квартал Тейт. Квартиры с панорамными видами у метро Марьина Роща. Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. Тейт. Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.
2: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Че Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Радио «Максимум» представляет. Финал сезона супергонки на автодроме «Москоу Рейсвей». 26 сентября. Кубок GT. Гоночная суперсерия. Развлечения для всей семьи. Две массовые гонки, детская зона, дрифт, вкусная еда и многое другое. Кубок GT. Соревнование гоночных суперкаров. Подробности на superrace.ru.
2: Категория 0+.
4: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-577-99. Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» представляет отборный тунец премиального качества «Магура». С тунцом «Магура» есть вкусно много, без вреда для фигуры реальность. Ведь это вкусный, полезный, питательный источник белка. Готовь как гуру с тунцом «Магура».
5: Swaying back.

Если радио, то максимум. Если автомобиль, то Тенет Т7. Партнер ООО Тенет Рус. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в 2026 году. Яркий облик, динамичный двигатель и стильный интерьер. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают.

0: Вот все этого момента ждут, конечно, про Kick Your Ass In. New Radicals, группа одного хита You Get What You Give. В середине 99-го года, устав от гастролей и шоу-бизнеса, один из лидеров группы, ну, собственно, лидер группы, Александр... Александр, как зовут-то, боже мой? Ну, знаешь, что его зовут Александр. Распустил группу перед выпуском второго сингла. После этого он занимался написанием и продюсированием песен для других исполнителей. Например, он писал песни и продюсировал музыкальные композиции Ронану Китингу, Софи Элис Бекстер, Энрике Иглесиасу и многим другим. Ну а дальше вот партнерство ребят, которые организовали это, Александр и Брисбуа, продолжилось после распада группы. В 2015 году они были номинированы на премию «Оскар» за лучшую оригинальную песню за композицию «Lost Stars» из фильма «Начни снова». Но, тем не менее, мы знаем группу New Radicals как американскую альтернативную рок-группу, существовавшую с 1997 по 1999 год. Всего два года. Да, вот Грег Александр, это мультиинструменталист, автор песен, который писал и продюсировал все песни группы. Ведущий вокал, гитара, написание песен и Даниэль Брисбуа, клавишные, перкуссии и бэк-вокал. Ну, собственно, вот Грег Александр, по сути, собрал группу, записали хит-сяру и распустил группу. Как это? Один из персонажей фильма «Карнавальная ночь». Вы не помните, наверное, старый такой фильм, где Людмила Гурченко выстрелила впервые. Там звездила, там еще классный персонаж был такой. Блин, что-то я волнуюсь, ребята. А ему надо было вести этот концерт новогодний. Он говорит, волнуюсь, ребят. Они такие, да ладно, что ты, выйдешь. Вот такой, выйду, поздороваешься, поздоровайся, и уйдешь, и уйду.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».
0: У Кита Флинта сегодня днюха, по этому поводу скоро «Продиджи», а прямо сейчас «Alien and Farm».

0: Реклама.
1: Слышите? Так звучит ощущение дома. Естественная сторона жизни во дворе с карельским характером. СЭТ. Квартал бизнес-класса в 5 минутах от новой станции метро Верейская.
2: Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СЭТ Верейская». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: КМЧ. Официальный дилер «Ли Авто». Дарит выгоду до 1 миллиона 600 тысяч рублей на покупку премиального кроссовера. Гарантия до 8 лет. Инновационные технологии, комфорт и качество. Запишитесь на тест-драйв в КМЧ на Ленинском проспекте. 8-495-292-69-96. «Ни Афьята».
4: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Smack My Bitch at the Prodigy. У Кита Флинта сегодня днюха была бы. Он 69-го года, и, собственно, Кит Флинт был бы моим ровесником. Застал его, но не пообщались. Нормально был их сет на Максидроме. Группа Prodigy выступила просто огненно, и был жив Кит Флинт, и были Лем, Хоулет и Максим Реалити. Вся команда в сборе, в Тушино, если кто-то помнит этот Максидром. Это было очень мощно. Но вот жалею о том, что не пообщался нормально с ним, тогда не пообщался нормально тоже на Максидроме с Честером, когда они приезжали. Ну, вот такое. Ну, чё, ну, работаем, типа. Мы ведем Максидром, мы его организовали, вы приехали, мы все вроде как делаем одно дело, мы профессионалы. Чё я буду приставать вообще там с селфи какими-то там, с вопросами, с расспросами, там, с дружбой с какой-то и все такое. Ну, то есть такое отношение. Ну, вот там, привет-привет. Вот так вот. Думаю, ну, будет шанс, как-нибудь посидим там, что-нибудь, не знаю. Поболтаем. Ну вот, увы. А женскую вокальную партию в песне Prodigy «Smack My Bitch Up» исполнила Шахин Бадар. В поисках подходящего звучания Хоулит случайно наткнулся. Ну, Алим Хоулит, вы знаете, что это прямо это мозг Prodigy. Он же композитор, он же мультиинструменталист. То есть Prodigy — это практически Лиам Хоулит. И вот он случайно наткнулся на демозапись Шахин Бадар. Ему очень понравился ее голос в стиле рага. И The Prodigy пригласили певицу в студию для такой экспериментальной записи. Ну, вот ее голос, голос Шахин Бадар, мы до сих пор с удовольствием слышим в песне «Smack My Bitch Up». Ничего, что я «Smack My Bitch Up» песней назвал.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
7: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackr.ru.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил». В ассортименте 1 литр 950 миллилитров. 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
10: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимуров, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес. 0+.
11: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» «Неоферта» действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
13: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
14: Пароль?
15: ВТБ для бизнеса.
14: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ. Рассказывать о нем всем.
15: А второе?
14: Второе и самое главное. Получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
16: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических.

0: С 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо подмывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
5: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение у официального...

Nickelback, Bones for the Crows. Кости для ворон. Шикарный трек. Я вообще отношусь к лагерю тех, кто, ну, знает, что кто-то любит Nickelback, кто-то терпеть не может Nickelback. А я отношусь к лагерю тех, кто обожает Nickelback. Я их очень люблю. И знаете,

0: то, мне кажется, то есть кто-то говорит, у них все песни похожи. И я могу сказать, почему. Потому что их ни с чем не спутаешь. Потому что реально у них есть свой стиль. И поэтому, может быть, да, их песни чем-то похожи. Я даже скажу, чем. Стилем Nickelback. Не гармонии там. Ну, гармонии, может быть, но не мелодии. То есть не то, что у них песни все одинаковые. Все песни в одинаковом стиле. Стиль это называется Nickelback. Собственно, и могу сказать, что не только голос Чеда Крюгера является незабываемым, его хрен с кем спутаешь, но и все сведение, весь мастеринг всех треков Nickelback настолько мощный, настолько прям упругий, плотный, прям классный, такая шквал звука. Вот на концерте Nickelback я бы, конечно, очень хотел бы побывать, но еще можно, еще как-нибудь побываю, наверняка. Еще что выделяется в Nickelback всегда, это барабаны. Конечно, ударные тоже очень упругие, очень мощные. Прямо такие, прям как не знаю, как какой-то очень спелый упругий фрукт. Как, знаете, киви, которому надо еще полежать пару дней перед тем, кого можно будет есть. Вот такой барабан. Не знаю, насколько сейчас метафоричным получилось сравнение. Еще бред какой-то сказал, но вот я так чувствую. Денис пишет по скриптам. А, вот Костя, привет. Мне кажется, женский вокал в конце трека Prodigy может по длительности удержания ноты посоперничать с Мортином нашим Харкетом в Summer Moved On. Но только Мортин Харкет сам держит, а вот эта певица, которую взяли, которую Лиам Хоулетт взял на вокальную партию женскую в Smack My Bitch, по-моему, она там немножечко продлена электронно. Мне кажется, это Лиама дела уже. По скриптам шикарный трек у Nickelback. Спасибо, да, спасибо вам, я тоже так считаю. Так, ну что, давайте сегодня поговорим о чем-нибудь поговорим. Про 4G я говорил уже, да? 4G с новой иконкой. Тесты скорости 5G в Москве показали неутешительные результаты, что менять смартфон ради более быстрого интернета пока однозначно рано. Подробности скажу чуть позже, но в Москве сети 5G пока почти не дают заметного преимущества перед LTE. Наши коллеги из издательства «Известия» протестировали связь МТС, Билайна, Мегафона и Т2 в центре города, у вокзалов, в деловых районах, в других местах с большой загрузкой мобильной связи. В большинстве точек скорость оказывалась на уровне 4G, а иногда даже ниже. Но есть тому причина определенная. Мы сейчас не про это поговорим, об этом я еще расскажу вам подробнее, конечно, вот эти результаты исследования наших коллег из издательства «Известия». Но сейчас предлагаю вам запулить тему и поговорить на тему вообще, в принципе, мобильных телефонов. Мобильная история такая. Тема вечернего шоу «Полезный Михайлов» на радио «Максимум». Ваш самый первый мобильный телефон умел выдавать только китайские иероглифы. 10 лет ходили с трубой, выигранной вами в конкурсе от бренда газированной воды. Газированной, правильно говорит, прошу прощения, но это отвратительно, конечно. А может быть, аккумулятор вашего дорогущего флагмана выдохся за полгода до того, как вы закончили выплачивать за него кредит. Рассказывайте, в каких необычных, забавных и памятных обстоятельствах вы приобретали свои мобильные телефоны. Или, может быть, кто-то как-то хитро вам подарил мобилу как-то. Вот что вам запомнилось именно в плане получения мобильного телефона, приобретения или получения в подарок. Пишите свои истории в Макс Радио Максимум на номер 8-926-007-137, либо в официальный канал Максимум в Максим.
1: Костя Михайлов на Радио Максимум. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела, только в «Лимана Про».

0: Реклама. ООО «Лемон Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemonpro.ru.
1: Алло, ну, как там с бизнесом?
2: Что? Вы кому звоните?
1: Твоему бизнесу звоню.
2: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «Теата», УГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «Аутобанк» 0+.
1: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.
5: С первой ноты.

Когда хочется создавать, пригодится все. От красок и кистей до материалов для любимого хобби. С 18 по 20 сентября голосуйте онлайн и получите шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». 1 балл равен 1 рублю. Тратьте баллы на товары для творчества у партнеров программы. Все подробности на сайте mos.ru.

0: Savior, Rise Against.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: 18:47, точное московское время. Говорим сегодня про самые памятные, необычные, забавные обстоятельства приобретения своих мобильных телефонов или когда нам их подарили. Юлия пишет: привет, Константин, привет, Юлия. Я помню, как подружки по вузу родители купили первый телефон Nokia Кирпич. Это то, во что сейчас превращается утопленный iPhone. Такой объемный, и связь чуть ли не стоила ползарплаты, но такая она вся крутая была с этим телефоном, пишет нам Юлия СПБ. Много историй классных. Присылайте еще в Макс Радио Максимум на номер 8-926-007-137 или в официальный Макс канал Максимум.
1: Радио Максимум.
0: Но, несмотря на большое количество историй, нестерпимо

0: Реклама. Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте слышите это...
1: Да кто так потолок делает? Я сейчас покажу, какой профиль нужен.
0: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. При покупке 8 КНАУ в профиле потолочных одного размера, 1 КНАУ в профиль потолочный в подарок.
2: Улица Петровича, Санкт-Петербург, УКРМ, 106-784-754-56-55. Акция действует до конца сентября 2026 года.
3: В эфире рубрика «Известные улицы мира». Елисейские поля в Париже, 5-я авеню в Нью-Йорке и Мосфильмовская в Москве. Главная кинематографическая улица столицы и адрес жилого комплекса Will Towers. Will Towers – семейный жилой комплекс бизнес-класса в Раменках. Квартиры с панорамными видами на МГУ, Сити и Парк Победы. Премиальное лобби, благоустроенный двор-парк с

0: оранжерей. Уилл Тауэрс. Дома готовы. Скидки в сентябре 12%. Застройщик ООО «Минские холмы». Подробности акции на willtowers.ru.
1: Второй наполнитель Кэтстеп ты зачем взяла?
2: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за один 1599,99, а беру два. А еще могу выиграть 1,000,000 на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
1: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. До такси со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте порядка получения на globus.ru.
3: «Мобискар Автостекло» заменим быстро и легко.
4: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в «Мобискар» всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
3: «Мобискар Автостекло» заменим быстро и легко.
5: Семейный проект бизнес-класса «Ультима Сити». 2 минуты пешком до метро, благоустроенная набережная рядом с домом. Закрытый двор, свои школы и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. «Ультима Сити». Успейте купить квартиру для всей семьи.
6: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат «Эггер», 32 класс, 8 миллиметров. Дуб «Матера» медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах.

0: СССР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Брейкстаф Лембиски.
1: Полезный Михайлов. На радио Максимум.
0: Программа «Пушкинская карта» отметила 5.

летний юбилей. За это время по ней купили свыше 100 миллионов билетов на культурные мероприятия. Чаще всего молодые люди приобретали билеты в кино, каждый третий билет, театры и дома культуры, а также в музеи. Среди площадок особенно популярны Третьяковская галерея и Мариинский театр. Лидером среди фильмов в этом году стал «Чебурашка 2». ВТБ, как банк-оператор программы, фиксирует высокую вовлеченность молодежи. В ряде регионов карту оформила значительная часть молодых людей в возрасте 14-22 года.

17 сентября, 19.02, точное московское. В этом часе Shinedown, Linkin Park, Good Charlotte, Ozzy Osbourne, Him, Alanis Morissette, Papa Roach, Offspring. Прямо сейчас Depeche Mode.

0: Oasis на радио Максимум, Little by Little. 19.09, точное московское время. Рассказываем сегодня о том, в каких необычных, забавных и памятных обстоятельствах вы приобрели свои мобильные телефоны. Или, может быть, вам их подарили. Денис пишет: подарил жене Sevenfold практически сразу, как он вышел. Так она до сих пор не знает, сколько он стоил на тот момент. Думает, что это просто прикольная раскладушка. Дима пишет: привет, мне очень запомнилось, когда мне впервые купили первый Android-смартфон в 2012 году. Это Motorola Milestone с боковой QWERTY-клавиатурой. Боже мой, представляете, что было? Игорь Борода пишет: окей, Google, как написать в Макс, чтобы не было видно, что с Андроида? Всегда покупаю себе только новые айфоны. Блин, что оба смс отправились. Упс.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: Это Royal Blood. Trouble's coming.

0: Реклама.
1: Сначала ты выбираешь масштаб жизни в тишине квартала. Ведешь детей в школу пешком. Играешь с ними во дворе размером с футбольное поле. Квартал Веер. Здесь влюбляешься в свой дом каждый день. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СЗ Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: На Поварской улице открылся гриль-ресторан «Телец-Тунец». Главные герои этого проекта – один из самых больших грилей Москвы. Здесь смокер, дровяная печь, аргентинский гриль с вертелом, классический угольный гриль и каменный тандыр. В меню три версии «Вителла Тоната», ребра и брискет из смокера, рыба и морепродукты, хачапури с крабом и большие блюда для компании. Поварская, 8/1.
2: Центр управления «Мы дома».
3: Ого! Откуда это небесное тело?
2: Из нашего фитнес-центра.
3: А этот маленький спутник?
4: Из нашей школы.
3: Ну что, приземлимся дома или выйдем в открытый космос?
4: Мы за ресторан.
3: Тогда начинаю отсчет. 10,
5: Космический 9, центр Москвы, 8, где атмосфера.

0: атмосфера пригодна для неземной жизни. Начало. Дом Вселенная на Пресне. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

Garbage sex is not the enemy. Сегодня говорим про наши телефоны, как мы их покупали, какая-то памятная покупка телефонов, наших смартфонов, или когда нам кто-то их круто как-то подарил, презентовал. Олег пишет: «Добрый вечер, Константин, хорошего эфира». Спасибо большое, привет. Устроился на практику, когда учился на автомеханика. С первой ЗП в жизни купил Sony Ericsson W200i. Белый, к нему подключались две колонки в комплекте. Доволен был как слон. Да, кстати, две колонки — это удобно. Я вот сейчас подумал, что, ну, можно колонку купить Bluetooth. Купить колонку вот эту, но тогда же колоночки были стерео, а если сейчас даже две, ну, условно, купить джемельки, не знаю, там, как они, их можно подключить, чтобы они были стерео или нет? Два устройства подключаются вообще, в принципе, как звуковоспроизводящие к Bluetooth или нет? Ну и потом вот про Sony Ericsson тоже такая история. Такая из серии «Пункт назначения» немножко. Привет, Робин Бэт. Пишет Дмитрий Гоги Кочнев. Здорово, Дима. У меня после армейки появился великолепный легендарный Sony Ericsson K750i. Камера 2 мегапикселя, MP3 плеер, флешка 64 гига. Ух! Ходил с ними, радовался музыке, звук был огнище. Но однажды были на объекте, вечером

0: Вечером коллега попросил аппарат на прогулку после работы. Ну, дал. А вот в Щербинке есть очень опасный переход через ЖД у платформы. Там мертвая зона большая. Ну, слепая скорее. Вот коллега под музыку так под элку и ушел. Телефон жив, забрал его в полицию, а вот парень нет. Мораль такова: будьте внимательны в наушниках и без.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: Представьте, жизнь у моря. Каждый день. Круглый год. Сибриз. Город-курорт на Каспийском побережье в 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз. Ваш новый адрес у моря. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Ринголин». «Ринголин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
8: И сухой, и влажный кашель с «Ринголином» нам не страшен.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил». В ассортименте 1 литр 950 миллилитров. 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: В «Ленте».
12: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
14: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
15: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на ЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
16: У меня дело выгорело.
17: И сам я выгорел. Это не дело.
18: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
19: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
20: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
21: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
20: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Свежий вот Папа Роуч, Wake Up Calling. 19.30, говорим сегодня про необычные, забавные и памятные обстоятельства, в которых вы приобретали свой мобильный телефон или, может быть, вам их подарили. Инженер Ти пишет: еще раз привет, Костя, Саш, здорово. В году, это к 99-м, решил купить мобилку. Приехал, выбрал Philips Isis оператора Fora Communications. А мне говорят, что при покупке этого устройства для колки орехов гробик Motorola Microtech в подарок. Но оба аппарата гробоподобные, на самом деле. Фотки Александр прислал, что Philips, что Motorola, оба гробика. Говорю: о, давайте. Потом долго думал, что с ними делать. Подарил младшему брату. Тот расстроился, ведь для этой Motorola рюкзачок нужен. Но ничего страшного, не развалится. Плечи не отсохнут. Иван пишет: Кость, привет, свою первую Nokia 3210 честно выиграл в мотивационной программе, потому что стоила она тогда больше, чем я получал за месяц. 99-й год, что же вы хотите? Что же вы хотите? Что же вы хотите? Александр К. пишет: стерео будет, да. Олег пишет тоже: Константин, приветствую. Колонки JBL можно связывать в стерео неограниченное количество. Прикольно, спасибо большое. Хай пишет: Хелен, когда вышел Motorola V3i, отец дал мне денег на него покупку. Друзья отговаривали, говорили, что ненадежно. А вот Nokia 3310 это вещь. К тому же, говорят, разницу можно пропить. Не поддалась, купила Motorola. Оказался лучший мой телефон в жизни. Сейчас опять хочу купить реплику. Так, реплику или... А, Motorola, типа, уже не делают, что ли? Или что, как вообще? Саша Аксенов пишет: Костя, привет. Привет, Саш. В прошлом году мечтал поменять телефон. Загадал на днюху, что хочу iPhone. Спустя месяц мне подарили деньги, что смог купить 16 Pro за Алиску. За Алиску. Что такое за Алиску? Это метафора, Саша? Какой-то вид сексуальной услуги, который ты оказал, тебе за это дали деньги. Нацеловал на iPhone.
1: Костя Михайлов на радио Максимум. Реклама.
2: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштаба по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Приложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Бизнес – это про выгоду, а Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок.

0: Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер. Ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
1: «Джили Сити Рэй». Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Сити Рэй». Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
4: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Ну вот про это я говорю, когда недоумеваю на тему того, как Вилли Германович Вала заканчивает свои песни. Вот эти все. Вот эта нехватка воздуха в конце песни. Но потом выяснилось, что он астматик. И теперь я ему все прощаю. Pretending him.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: 19.43. Ну, почему проще? Потому что я сам в прошлом астматик и знаю, каково это. 35 лет сегодня исполнилось альбому Оззи Осборна «No More Tears». Именно 17 сентября 1991 года, за пару месяцев до начала вещания «Радио Максимум» в Москве, вышел 6-й студийный альбом Оззи Осборна «No More Tears». Это альбом стал одной из ключевых работ сольной карьеры Оззика. В трек-лист вошли «Mama, I'm Coming Home», который мы позже крутили на максимум, «Road to Nowhere»,

Time After Time, Hellraiser и заглавная песня, конечно, No More Tears. Эти песни со временем стали неотъемлемой частью его наследия. А No More Tears получил мультиплатиновый статус в США. Для Оззи это была очередная глава сольной истории, которая началась после Black Sabbath. Оззи Осборн на радио Максимум. No More Tears.

игрушки, книжки и товары для школы. Баллы пригодятся для покупок детям. С 18 по 20 сентября голосуй онлайн и получи шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». Используйте баллы для оплаты товаров для детей у партнеров программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Подробности на сайте mos.ru.

0: Good Charlotte на радио Максимум, Girls and Boys.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: 19:49, точное московское время. Сегодня мы делимся историями, в каких необычных, забавных и памятных обстоятельствах вы приобретали свои мобильные телефоны. Дмитрий пишет: «Привет тебе, Константин, и твоему воображаемому другу Чаку. Привет! В молодости мне родители подарили iPhone 4. Тогда после раскладушки это казалось магией. Ой, я помню тоже, когда я все такое, iPhone, это как вот сейчас те, которые, а я не смотрел «Игру престолов». Ага. А ты попробуй, блин. Ну вот то же самое такое, я с каким-то вообще жутко дерьмовым HTC, там, где надо палочкой было по экрану водить, но все равно я крутой, я же все равно, у меня телефон с экраном, понимаете? А при этом я был долгое время амбассадором Nokia. То есть на выставках связь Expo.com, если, а там всегда был стенд Nokia, я обязательно был его ведущим. И там танцевали ребятки Дабуги Крю, привет вам все, Колючий Топор, Мотя, конечно, привет и вам большие. И помните эти времена, связи Expo.com, Nokia, разыгрывали мерч. И тут, значит, у меня появляется, ну, я мечтал о Nokia таком, знаете, там ходил один финн из Nokia, такой... Nokia такой раскладушка, но не вертикальная, а горизонтально раскладывался. Там клавиатура была. Я такой, вау, ты что, можно еще печатать смс-ки прямо клавишами там? Блин, вообще я завидовал прям. Потом у меня HTC появился, вот с палочкой надо. Я такой, фу, там iPhone, а попса у всех он есть. А я принципиально не буду. И тут у меня, значит, бывшая жена дарит iPhone. Алла, спасибо тебе большое. Первый iPhone. И вот тут я реально прифигел от того, в каком мире я оказался. То есть это мир, где не надо палочкой давить на экран, чтобы там что-то появилось, а просто прикоснулся пальцем, и все появляется. Ну вот я, да, немножко все переосмыслил.
1: Это музыка «Максимум».

0: это «Максимум». Реклама.
1: Никуда не спешить, успевать жить и брать все от жизни в центре. Эта простая формула давно известна жителям квартала «Символ». Здесь все под рукой и прямо в доме. Фитнес-зал, игровая комната, репетиторские и кинотеатр. Здесь можно делать то, что нравится, и жить так, как хочется. Новые квартиры в готовом квартале «Символ» от «Донстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: В гиперленте и ОК летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
3: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
2: Гипервыгода в каждой покупке.
3: Все подробности на lenta.com.
4: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
5: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
4: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
6: Премиальный жилой квартал Тейт. Квартиры с панорамными видами у метро Марьина Роща. Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. Тейт. Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.
3: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Чедевелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте... Слышите это?
8: Да кто так потолок делает? Я сейчас покажу, какой профиль нужен.
7: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. При покупке 8 КНАУ в профиле потолочных одного размера, 1 КНАУ в профиль потолочный в подарок.
3: Улица Петровича, Санкт-Петербург, УКРМ 106-784-754-56-55. Акция действует до конца сентября 2026 года.
0: Радио «Максимум» представляет модное и музыкальное событие сезона. Презентация дебютной коллекции от мужского бренда «Паячи». Иммерсивное шоу в атмосфере кабаре, нуара и готического стимпанка. А еще вечеринка от «Радио Максимум». Следи за эфиром и участвуй в розыгрыше билетов. С нас проход на закрытый показ, скидка в культовый магазин «Рок-бункер» и пропуск на готическую театральную лабораторию «Главарт», где ты сможешь проверить свои актерские навыки.
9: 18+.
0: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99. С первой ноты.

0: Linkin Park, Somewhere I Belong.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: Говорим сегодня про памятные истории покупки наших первых смартфонов или телефонов. Этот час запечатывает Shinedown. Young Again.

В этом часе свежее от Evanescence. Не свежее, но любимое от Bon Jovi, Blink-182, Savage Garden, Serge Tankian, Metallica, Muse, прямо сейчас Red Hot Chili Peppers.

0: Gorillaz на максимум, Clint Eastwood. Говорим сегодня про необычные, забавные, памятные обстоятельства, в которых вы приобретали свои мобильные телефоны. Душнило пишет: открыл для себя мир смартфонов, когда нашел таковой в парке. На тот момент крутая модель была. Прикольно, нашел. А еще на тот момент, я так понимаю, не было камер. И за находку чего-либо, не сданного в полицию, можно было, конечно, присесть, как за кражу. Но вероятность была не столь велика, как сейчас. Сейчас бы точно присел бы. Помните, один умный француз сказал: убил одного, и ты убийца. Убей миллион, и ты завоеватель. Так же и тут. Не сдал в полицию найденный айфон, и ты вор. Украл миллион, и ты процветающий чиновник.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Где ты, там максимум. Дома, на работе, на улице. Мобильное приложение «Радио Максимум».

Bush – это то, что мы уже начинаем слышать. The Sound of Winter – звук зимы. 20:17 точное московское время. Говорим сегодня про самые необычные, забавные, памятные обстоятельства, при которых мы приобретали свои мобильные телефоны. Пишет Евгений. Костян, привет. Здорово, Евгений. Пользуюсь только Самсунгом. Уже 20 хрен знает почему лет. 2 года назад, как всегда, купил флагман второй. И верой и правдой мне служил 2 года. Младшему исполнилось 7 лет. Отдал через час. Приносит в дребезги. Жалко, обидно. Ну и ладно. Всем бобра. Олегу привет. Спасибо. Спасибо, Евгений. Ну вот это бог мобильной связи тебе намекает на то, что... Выбор неправильный. Душнило пишет. Какие камеры? Это вроде 2009-2010 был. Ну да, спокойненько можно было найти и не сдавать. И не присядешь. Дмитрий пишет. Нам вот который в молодости родители ему подарили iPhone 4, тогда после раскладушки это казалось магией. Но через неделю выяснилось, что телефон придется вернуть. Потому что родителям его тоже подарили и обиделись на то, что они его не используют. Делать было нечего, пришлось пойти и купить себе новый за 1 месячную зарплату. Было больно, но иначе уже быть не могло. Кирилл пишет. Кость, привет, дружище от Саныча. Здорово, Саныч. Не поверишь, самая экстремальная ситуация при покупке телефона у меня была в позапрошлом году под Новый год. 29 декабря сломался смартфон, в котором куча информации, а я Дед Мороз. Хорошо имею привычку в тетрадь записывать все данные по заказам. Я справился, никого не забыл, ко всем приехал вовремя. У меня даже записная книжка есть в бумажном виде. Для меня смартфон — это просто удобство и средство связи. Сломается — ничего страшного, дело житейское. С дочкой едем по делам в машине «Максимум». Эфир — огонь. По скриптам сообщаем.

0: сообщение: набирал, стоя на светофоре. Безопасность превыше всего. Молодец. Возьми с полочки буррито. После рекламы Металлика и Мьюз.
1: Костя Михайлов на радио Максимум. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
5: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
7: «Пятерочка» доставляет.
8: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
9: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
10: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
11: У меня дело выгорело.
12: И сам я выгорел.
13: Это не дело.
14: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
15: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
16: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Стена Т4Л. Больше технологий и комфорта – Стена Т7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Тенет по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
17: Цена действительно на модель Тенет Т4.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
3: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Завтра откроются избирательные участки по всей стране. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
4: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Мьюз на Радио Максимум и Night Shift Superstar. 20.32. Говорим сегодня про запомнившиеся случаи приобретения или подарка нам, или когда мы кому-то подарили мобильный телефон. Никита Янин написал: боже мой, что-то я не могу найти конец его простыне. Нет, я завтра прочитаю, скорее всего. Елена Севенкова пишет: Константин, добрый вечер, прекрасного вечера. Спасибо большое и вам добрый вечер, Елена, и прекрасного вечера вам. И вообще вечер вот туда, куда, где бы вы ни были. Мир смартфонов открыл мне брат в 2009 году, отдав мне свою раздавленную машиной финскую Nokia N70. Я благополучно заменила в ней экран и жизнерадостно ей пользовалась. Ну, а в 2012 году на окончании первого курса сделала себе подарок iPhone 3G. Собственно, с тех пор ничего, кроме яблока, не покупаю. А Nokia, кстати, до сих пор работает на ура. Александр Soulfly пишет: «Чао, амиго». Здорово. В середине 2000-х купил себе телефон Sony Ericsson W800, а через пару месяцев вытащили из кармана при давке в электричке. А куплен был в кредит и выплачивал потом за то, чего уже не было. Было обидно, конечно, с тех пор кредитами не пользуюсь. Игорь Борода пишет, прислал, во-первых, фотку моря и скалы очень высокой. И вот пишет: выиграл когда-то Nokia, на спор прыгнув в середину скалы Дива в море Черное. Туалетной бумаги я бы тогда больше обрадовался.
1: Костя Михайлов на радио Максимум. Реклама.

0: vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. О7агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
3: Кэш можем.
4: Беспроцентный лимит на все. Можем?
3: Кэш можем.
4: Подключить бесплатно к дебетовой карте.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
2: Возрастное ограничение 13+.
3: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

20:45 точное московское время. Костя, привет, у меня были только Nokia, пишет Надежда. Я влюблена в нее до последней модели номер 9. Они все еще работают, но пришлось пойти в ногу со временем, и теперь только яблоки. Джулия пишет. Кость, привет! Здорово, Юля! Огненного эфира, спасибо! Самым первым у меня был папин телефон Nokia 3210. Потом родители мне подарили новый Samsung раскладушку, боевой неубиваемый телефон. Падал множество раз, вдребезги разлетал с кнопки в одну сторону экрана, в другую, я его с асфальта сгрел.

0: От старого окна холод и шум, закрывать окно некомфортно, на откосах изморозь и плесень, но ввязываться в замену очень не хочется, потому что страшно и хлопотно. Национальная программа реновации целиком меняет процесс замены окна. Мы создали практически идеальные оконные системы и добавили к ним весь необходимый сервис. Не тяните с заменой окна. Вы экономите не время, а вашу комфортную жизнь. npro-defis-okna.ru.
1: Прости, не удержался. Ты хоть пробовал расследовать? Еще раз прости. Blink-182. Здорово.
2: This is Mark from Blink-182 on Radio Maximum.
1: The Rock Show.

0: Blink-182, The Rock Show.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: 20:48, точное московское время. Костя, привет, пишет Евгений из Подольска. У меня к тебе просьба. Моей дочери вчера стукнуло 20 лет. Она тоже слушает Максимум. Ей будет очень приятно, если ты сможешь поздравить ее в эфире любимой станции. Зовут ее Вера. О, как моя мама. Это она привозила тебе зимой брискет. Воу, Верчик, салютик, твою честь. Заезжай почаще, да не с пустыми руками. Пап, привет, и тебя с днюшкой.

0: Найди свой авто со скидкой.
1: Вторую туалетную бумагу папе, 8 рулонов. Ты зачем взяла?
2: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 419,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
3: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на «Глобус.ру».
4: Семейный проект бизнес-класса «Ультима Сити». 2 минуты пешком до метро, благоустроенная набережная рядом с домом. Закрытый двор, свои школы и детский сад. Только сейчас скидки на квартиры до 18%. «Ультима Сити». Успейте купить квартиру для всей семьи.
5: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик-лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Радио «Максимум» представляет «Е-ритейл форум 2026». Масштабную площадку технологий и инноваций. Более 5000 участников и 200 спикеров. В программе «Искусственный интеллект», «Электронная коммерция», «Финтех», «Логистика», «Кибербезопасность», «Автоматизация», «Клиентский сервис» и «Торговля на маркетплейсах». 22-23 сентября. Москва. Центр международной торговли. forum-e-retail.ru. 16+.
7: Радио «Максимум» представляет модное и музыкальное событие сезона. Презентация дебютной коллекции от мужского бренда «Паячи». Иммерсивное шоу в атмосфере кабаре, нуара и готического стимпанка. А еще вечеринка от «Радио «Максимум». Следи за эфиром и участвуй в розыгрыше билетов. С нас проход на закрытый показ, скидка в культовый магазин «Рок-бункер» и пропуск на готическую театральную лабораторию «Главарт», где ты сможешь проверить свои актерские навыки.
8: 18+.
9: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: все это максимум. Реклама.
1: До диплома еще далеко.
2: Зато квартира уже рядом с университетом.
1: Ice Towers, МГИМО, РАНХИКС, МГУ, ведущие вузы Москвы рядом. Премиальные квартиры на Лобачевского с выгодой до 15 миллионов рублей. Ice Towers. Будущее начинается с правильного адреса. ООО «Специализированный застройщик Град Плаза». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Так, три владельца. Такси? Ограничения? А пробег настоящий?
4: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на «Автоспот». Все проверены. По каждому бесплатный отчет. Автоспот.

0: my life. Оказывается, долгое время группа Джон Бон Джови, вообще группа Бон Джови, но это солист Джон Бон Джови, Бон Джови не существовало. В конце 90-х они распались, занялись сольным творчеством. Но потом, то есть и он, и Ричи Самбора, там они выпустили по альбому. Потом они сменили продюсера и взяли такого шведа, супер-хитмейкера. И вот с его помощью забацали вот этот альбом, откуда песню вы только что прослушали на волнах Радио Максимум. Где вас черти носили? Привет, Кость Саныч, здорово, Никит. Только включил свой эфир. Привет всем слушателям. Ребят, не киснем, помним, до конца рабочей недели осталось всего один день по теме. Дело было лет 10 назад, у нас тогда только появились первые китайцы из Xiaomi, Honor и т.д. Я очень любил тогда Sony, но она крякнула, на новую топовую модель денег не было. Ну ладно, думаю, попробуем китайское блюдо. Взял Xiaomi, как же он начал меня бесить. С первой же минуты пользования. Хватил меня недель на две плюс-минус. Кто-то скажет, что я псих, но в итоге я не выдержал и разбил его об стену. Самым натуральным образом, хорошего размаха. Застал у меня со своими тупниками в, ну, очень плохом расположении дух тогда. Пошел и купил в кредит очередную Соньку. Ни до, ни после не поступал так ни с одним девайсом. Только китаец словил вспышку ярости. Сам напросился. Но бывает такое. Кстати, многие пишут про то, что вот у кого-то телефон. Сегодня мы про мобильные телефоны говорили, но все свелось к тому, что мой падал там и ничего. По-моему, машина ездила и ничего. А мой в унитазе тонул и ничего. Что за страсть такая вообще? Телефон убить и потом радоваться тому, что каким-то чудом телефон выжил. Это не прямая функция телефона — выживать, блин. Телефон должен работать. Просто. Он не должен сопротивляться вашей тупости. Еще помню, как... помню такую неубиваемую мобилу, пишет Душнила, как Siemens M65 с дюралевой рамой. Он у меня летал с балкона. Ну, кто бы сомневался. Пятого этажа несколько раз, и хоть бы хны. Конечно, естественно. О чем я говорил? Надежда пишет. 6600 слайд. Ах, какой металлический. Он столько всего видел. Даже падал в дачный туалет. Ну, естественно. Был пойман, под проточной водой помыт и высушен на батарее и жив. Ну, говорят, кстати, после этого телефон еще живее становится. Удобрение все-таки.
1: Полезный Михайлов. На радио Максимум.
0: Как бы оказаться вам особенно полезным в столь поздний час? Свалить, что ли? Тем более за мной приехали. До завтра!
2: Костя! Такси пришел!
1: Костя Михайлов. На радио Максимум.

Если радио, то максимум. Если автомобиль, то Тенет Т7. Партнер ООО Тенет Рус. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в 2026 году. Яркий облик, динамичный двигатель и стильный интерьер. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
3: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, фронт 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
6: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
7: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
8: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
9: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
10: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Завтра открытие.

0: Планируются избирательные участки по всей стране. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

неделя с группой Arctic Monkeys на радио «Максимум». «Максимум». В эфире «Радио Максимум» нерегулярная и непостоянная рубрика «Том Йорк ругает всех». Несмотря на многолетний образ утонченного интеллигента, вокалист Radiohead то и дело готов сказать что-нибудь едкое и неприятное про кого-нибудь из коллег по цеху. Он стебал Blur и Travis и ругал Muse. Участники Arctic Monkeys также не остались незамеченными Йорком. Он высказался на их счет в 2006 году, вскоре после выхода их дебютного альбома. «Для меня феномен Arctic Monkeys стал весьма забавным. Это просто мейнстрим узнал о существовании интернета. На радио не будут крутить ничего приличного. Там надо навести порядок. Тот факт, что несчастные Arctic Monkeys получили столько внимания, основан лишь на том, что, на мой взгляд, мейнстримная музыкальная индустрия — это сборище полных тупиц». Впрочем, мартышки не остались в долгу. Через некоторое время их барабанщик Мэтт Хелдерс заявил в интервью, что однажды чуть было не заснул за рулем после прослушивания альбома «Radiohead». Arctic Monkeys. Don't sit down, 'cause I've moved your chair.

От старого окна холод и шум, закрывать окно некомфортно, на откосах изморозь и плесень, но ввязываться в замену очень не хочется, потому что страшно и хлопотно. Национальная программа реновации целиком меняет процесс замены окна. Мы создали практически идеальные оконные системы и добавили к ним весь необходимый сервис. Не тяните с заменой окна. Вы экономите не время, а вашу комфортную жизнь. npro-defis-okna.ru

0: Реклама.
1: Кэш можем.
2: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Кэш можем.
2: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Кэш можем.
2: И кэшбэк 5% можем?
1: Кэш можем.
2: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
1: кэш,
2: так.
1: Кэш можем.
2: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
3: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

От старого окна холод и шум, закрывать окно некомфортно, на откосах изморозь и плесень, но ввязываться в замену очень не хочется, потому что страшно и хлопотно. Национальная программа реновации целиком меняет процесс замены окна. Мы создали практически идеальные оконные системы и добавили к ним весь необходимый сервис. Не тяните с заменой окна. Вы экономите не время, а вашу комфортную жизнь. npro-defis-okna.ru

0: сказано на максимум. Билли Айдол.
1: Если ваше окружение не позволяет вам мечтать, перестаньте с ним общаться. Мне говорили, ты играешь музыку дьявола. Я отвечал, тем не менее, это музыка.

0: вопросов много.
1: Сколько всего придется вести сдачи обратно этой осенью?
2: Сколько раз ты зевнешь на совещании?
1: Сколько раз ты скажешь «да блин», наступив в глубокую лужу?
0: Ответ один.
3: Максимум.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Завтра откроются избирательные участки по всей стране. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
6: Капсикам.
5: Маме скрутила шею весной.
6: Капсикам.
5: Плечо поднывает у сына порой.
6: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
5: Капсикам. И боль на удалении.
6: Капсикам. Моя сила в движении.
7: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

игрушки, книжки и товары для школы. Баллы пригодятся для покупок детям. С 18 по 20 сентября голосуй онлайн и получи шанс выиграть до 50 тысяч баллов программы «Миллион призов». Используйте баллы для оплаты товаров для детей у партнеров программы. Голосуйте онлайн с 18 по 20 сентября. Подробности на сайте mos.ru.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

новом часе ты услышишь The Rasmus. Nirvana. The Pretty Reckless.

0: максимум. Новое. Новое. Прямо сейчас.
1: Five Finger Death Punch. Nails in the Coffin.
2: Недавно группа прошла через очередную важную кадровую перестановку. Правда, на сей раз речь идет не о смене кого-то из музыкантов. Впервые за 17 лет Five Finger Death Punch записали альбом без помощи своего, казалось бы, вечного продюсера Кевина Чурко. Теперь этот пост занял куда более молодой Дрю Фулк, специалист, работавший с Papa Roach, Motionless in White и Disturbed. Также Дрю стал ключевым соавтором пластинки Legacy, в том числе и композиции Nails in the Coffin. Вот что о ней говорит гитарист и основатель группы Золтан Баттери.
3: Наш вокалист Айвон никогда не дает конкретного объяснения смыслу своих текстов. Он хочет, чтобы каждый фанат интерпретировал их лично для себя. Но для меня Nails in the Coffin — песня о том, как мы хороним то, что пыталось похоронить нас. Каждое сомнение, каждый прогноз, что мы долго не продержимся, каждую катастрофу, которая должна была стать последним гвоздем в крышке нашего гроба.
2: Золтан рад, что и 20 лет спустя его группа все еще в строю, и что теперь они сами будут забивать гвозди в гробы своих хейтеров. Five Finger Death Punch с треком Nails in the Coffin прямо сейчас на радио Максимум.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».